0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше ноля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше ноля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Мин Аунг Лайн прибыл в Беларусь с официальным визитом. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на пятницу. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 год. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Главы государств рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты. Внимание будет уделено и взаимодействию Минска и НИПЕДО на международных площадках. По итогам переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Официальный визит Мин Аунг Лайна является подтверждением активной работы, которую проводит Беларусь по развитию отношений как непосредственно с Мьянмой, так и странами региона Юго-Восточной Азии в целом. Промышленная кооперация, расширение торгово-экономических связей, совместные проекты в области здравоохранения. Эти темы обсуждали во время встречи премьер-министр Беларуси Александр Турчин и президент Мьянмы Мин Аунг Лайн. Также в повестке были актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Александр Турчин и Мин Аунг Лайн приняли участие в белорусском мьянманском бизнес-форуме, который прошел в Минске. На его полях подписан внушительный пакет из 24 соглашений. Так, в Мьянме планируют открыть совместную обувную фабрику, наладить сборку грузовиков МАЗ и запустить проекты с холдингом «Амкадор». Также стороны договорились о поставках белорусского медоборудования. Для организации масштабных производств необходимы квалифицированные кадры. Беларусь предлагает готовить студентов из Мьянмы, рассказал ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик.
2: Прежде всего, это те направления, которые сегодня назывались на этом форуме. Это машиностроение, это обсуждение вопроса подготовки студентов в области оптических технологий и другие информационные и другие направления. И я думаю, что мы сегодня от подписанных документов оттолкнемся от меморандума и перейдем уже к конкретным соглашениям, реализацию конкретных совместных программ, чтобы можно было перейти к практическую сторону движения.
1: В первом квартале 2027 года в Мьянме планируют запустить сборочное производство техники Минского тракторного завода. Речь идет не только о поставках деталей из нашей страны, но и об обучении специалистов из Мьянмы. Как рассказал заместитель генерального директора по маркетингу УАО МТЗ Александр Казакевич, контракт на первую партию из 100 тракторокомплектов уже подписан.
3: Та номенклатура техники, которую мы согласовали поставки, она учитывает местные особенности, как климатические, так и особенности агротехнологий. В частности, одна из моделей тракторов, которую мы предлагаем поставки, это трактор Беларусь модели 451. Это легкий трактор, предназначенный для работы на рисовых чеках, для работы в условно заболоченных условиях, ну, собственно, в тех условиях, в которых осуществляется ведение сельского хозяйства в Мьянме на сегодняшний день.
1: Именно бизнес является локомотивом взаимных торгово-экономических отношений, отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
4: Очень широкий спектр предприятий, которые представляют белорусскую экономику. Это и продукты питания, машиностроение, финансы, туризм, услуги, образование. Представляют свою продукцию компания Мьянмы. Это чай, это фрукты, овощи в любом виде. И они сделали небольшую выставку, где наши предприятия могут познакомиться с их продукцией, выпускаемой непосредственно Мьянме. Хочу сказать, что наши экономики не пересекаются, и мы действительно не конкурируем. Мы можем дополнять друг друга, и многие нуждаются в сырье нашей компании, которые могут получать медь, например, для выпуска своей продукции. Поэтому я думаю, те контакты, которые сегодня будут установлены, они дадут новые результаты в ближайшее время и повысит наш товарооборот.
1: Данный визит делегации из Мьянмы должен продвинуть наши отношения на всех уровнях, подчеркнул первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич.
5: Мьянма для нас представляет повышенное внимание с точки зрения наших экономических интересов. Мы уже реализуем там 6 проектов. Это от проектов по линии МТЗ МАЗ до молочно-товарных ферм, до проектов в легкой промышленности. То есть у нас идет такая синергия, взаимное проникновение и интерес. Поэтому мы возлагаем большую надежду на этот визит, который должен продвинуть наши отношения на всех его уровнях.
1: На полях форума прошли B2B-переговоры. Участие приняли более 120 белорусских бизнесменов и 50 предпринимателей из Мьянмы. Азиатские партнеры заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере АПК, а также в поставках отечественной продукции. Сотрудничество Беларуси и Мьянмы имеет серьезный потенциал в промышленной сфере. Страны могут дополнять друг друга ресурсами, технологиями и готовой продукцией. Такое мнение в эфире Первого информационного канала высказала доктор экономических наук Ирина Новикова.
6: Идет сотрудничество наших стран, то есть союзного государства, даже можно сказать, с Мьянмой. И в чем они нуждаются, что и чем они нам интересны? Там у них есть хорошие залежи вольфрама, меди, олова, других там редкоземельных материалов. Поэтому все это у нас в машиностроении, в радиостроении, это все может, так сказать, в электронике может использоваться. Чем они могут рассчитываться, они могут редкоземельными, но кроме того, у них развито, ну не то что развито, во всяком случае занимает большую долю в структуре промышленности. Это текстильная, легкая промышленность, и они там могут поставлять изделия из натурального хлопка, вполне возможно, натуральный хлопок. Тут я уже не знаю, как, соответственно, контракты будут заключены. Что мы можем поставлять? Наш МАС уже достаточно плотно сотрудничает, так сказать, с Мьянмой. Поставляли тягачи с МАЗа, ну и другие, так сказать, автомобили. Поэтому перспектива достаточно неплохая.
1: Белорусским экспортерам станет проще продвигать свои товары за рубежом. Государство увеличит финансовую поддержку для участников международных выставок и ярмарок. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Теперь максимальный размер компенсации расходов для бизнеса вырастет в 2 раза – до 500 базовых величин. Кроме того, получить такую выплату предприятия смогут 2 раза в год, если они представляют страну на выставках в разных государствах. Новые меры помогут отечественным компаниям активнее выходить на новые рынки сбыта. И еще один указ подписал Александр Лукашенко. Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Документ направлен на улучшение торгового обслуживания, повышение его качества и создание дополнительных условий для развития торговли, общепита и бытового обслуживания на селе. С этой целью на местном уровне выстраивается система свод норм для сфер торговли, общепита, бытового обслуживания. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой – экономические интересы субъектов торговли. Указом установлено, что торговля, бытовое обслуживание и работа общепита на селе осуществляется с учетом особенностей, в частности, по налогообложению, организации работы автомагазинов с обязательным определением маршрутов, указанием периодичности движения, времени и мест прибытия, отчуждению на возмездной основе недвижимости. Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов, а также руководителей субъектов торговли за обеспечение надлежащего торгового обслуживания жителей сельской местности. Указ подготовлен в соответствии с требованиями и поручениями главы государства на выездном совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность, которое состоялось в Великие 7 августа. Ранее действовавшие правовые акты в названной сфере признаются утратившими силу.
0: Картина дня.
1: Президент Александр Лукашенко в соответствии с частью 2 статьи 91 Конституции назначил Сергея Саранкова членом Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг. В настоящее время Сергей Саранков является первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. Укрепление межпарламентских связей и обмен мнениями по актуальным вопросам мировой повестки. С такими целями в Беларусь прибыла делегация Португальской коммунистической партии. Ключевым пунктом программы стали переговоры с белорусскими парламентариями. Стороны обсудили развитие контактов и конкретное направление, где взаимодействие можно расширять, в их числе экономика, сельское хозяйство и образование. Португальская делегация подтвердила заинтересованность в совместных инициативах. Важность таких контактов отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.
7: Безусловно, для нас очень важно иметь контакты, поддерживать контакты с теми, кто хочет с нами дружить в Европе. Таких людей немало. Это влиятельные авторитетные силы, в том числе вот как и Португальская коммунистическая партия, которая имеет своих представителей и в своем национальном парламенте, и в Европарламенте. Это те люди, которые поддерживают там нас на своем уровне. Они, кстати говоря, системно голосуют против антибелорусских резолюций. Понятно, им важно знать об особенностях развития нашего государства, обмениваться информацией как раз от этой визиты, его главная задача – обменяться информацией по актуальным вопросам и мировой повестке, и, конечно, познакомить наших гостей с Беларусью, скажем, более близко, более плотно, то, что и происходит, в принципе. Ну и, конечно, для нас очень важно развивать межпарламентский диалог, общаться на системной основе с депутатами португальского парламента, с депутатами Европарламента, теми, кто нас поддерживает. Они нуждаются в таком общении, потому что систематически белорусский вопрос там поднимается, им важно знать достоверную, правдивую информацию, потому что эти люди прекрасно понимают, какой информацию пытаются на системной основе шпиговать европейское общество. Это в основе своей фейки, задача которых запугать европейское общество в отношении Беларуси. Естественно, мы этого допустить не можем, потому у нас достаточно сегодня сил, общественно-политических сил, влиятельных сил в Европе, которые готовы с нами работать, которые трезво смотрят на ситуацию, объективно оценивают картину, происходящую в мире, видят в ней Беларусь, позитивную Беларусь, Беларусь, которую несет мир, добро и готовы работать со всеми, кто этого хочет, в том числе и в Европе, в которой мы все живем.
1: Рассказал Сергей Клишевич также о том, как Компартия Португалии может повлиять на диалог Беларуси и Европы.
7: Понятно, что достаточно тяжело идет диалог с учетом того, что политики, находящиеся у власти в Португалии, придерживаются другой позиции. Но опять же, система управления этой страной, в том числе и парламентское ее измерение, значит, строится таким образом, что, к примеру, несколько десятков муниципалитетов в Португалии ими руководят представители коммунистической партии. Конечно, это те люди, которые могут на своем уровне в том числе реализовывать экономические проекты, связанные с сельским хозяйством. Наша экономика, кстати говоря, здесь похожа, да, с технологиями, в сфере образования. Но опять же, наша главная задача сегодня вот этот выстроить фундамент народной дипломатии, на котором уже можно дальше двигать и конкретно, в том числе экономические инициативы, конечно, без которых никуда, и в которых в том числе заинтересованы наши друзья с Португалии.
1: Генерал-майор Андрей Матиевич освобожден от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Соответствующий указ подписал президент. Андрей Матиевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Литва возведет на полигоне Рудненкай военный лагерь для размещения около 1000 военнослужащих стран НАТО. Инфраструктура предназначена для обеспечения качественных условий тренировок и пребывания солдат немецкого Бундесвера и других союзников, заявил министр обороны республики Робертас Каунас. Стоимость работ на этом этапе составит примерно 40 миллионов евро. Завершить работы планируется в первой половине 2028 года. К этому времени на полигоне появятся жилые постройки, инженерное сооружение. На полигоне Рудненкай в Шальчининском районе, который граничит с Беларусью, будут размещены 80% личного состава бригады Бундесвера, насчитывающей 4800 военнослужащих и 200 сотрудников вспомогательных служб. Согласно достигнутой договоренности, переброска бригады в Литву для постоянной дислокации должна быть завершена в 2027 году. Ее основу составят танковые и механизированные пехотные батальоны. Европейские подземные хранилища газа рискуют опустеть к началу весны. Из-за ближневосточного конфликта закупки отстают от графика. Для заполнения резервуаров на 80% нужно свыше 140 танкеров в месяц, но терминалы принимают лишь около сотни. Азия перебивает цены, а импортеры избегают дорогих закупок из-за риска убытков. В итоге переплачивать придется европейским потребителям. Государственный долг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Это стало результатом многолетней безответственной бюджетной политики. За время президентства Дональда Трампа госдолг увеличился почти на 12 триллионов долларов. Речь идет об общей сумме, которую федеральное правительство задолжало банкам, инвесторам, иностранным кредиторам, занимая у них средства для покрытия дефицита бюджета. Минфин США выступил с предупреждением о надвигающемся финансовом кризисе, поскольку растущие военные и социальные расходы значительно превышают доходы. По мнению экономистов, это может ускорить инфляцию и привести к сокращению финансирования других государственных программ. Стремительный рост госдолга скажется на кошельках американцев, повысится стоимость кредитов и многократно подорожают товары и услуги. Покупательская способность жителей Британии вызывает большие вопросы. Страна может столкнуться с ростом цен на продукты из-за климатического кризиса. 80% фруктов и почти половина овощей на местные прилавки поступают из-за рубежа. В то время как большинство основных стран-поставщиков Соединенного Королевства уязвимы перед изменениями климата. Эксперты ООН предупреждают, что рост температур приведет к серьезному снижению урожайности в Средиземноморье, Северной Африке и Южной Америке, регионах, от которых во многом зависят поставки продовольствия в Британию. И последствия уже уже отражаются на оптовых ценах. Помидоры подорожали на 60%, картофель на 40%, салат «Айсберг» почти вдвое. Сильнее всего такой рост бьет по малообеспеченным семьям. На продукты у некоторых уходит до 85% дохода. При этом проблемы не только с импортом. Аномальная жара и засуха серьезно ударили по британским фермерам. Их убытки за лето оценивают более чем в 530 миллионов долларов. А урожай рискует стать худшим за всю историю наблюдений. Частично снизить зависимость от импорта могло бы собственное производство. Замещение хотя бы половины ввозимых фруктов и овощей принесло бы местным хозяйствам почти 2 миллиарда фунтов. Но наращивать мощности мешают последствия Брексита, дефицит рабочих рук и высокие энергозатраты. Правительство уже анонсировало план развития садоводства. Однако климатические риски растут, а вместе с ними и давление на цены, которое в первую очередь ощущают семьи с небольшими доходами.
0: Картина дня.
1: В Беларуси намерены усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович на коллегии госинспекции охраны животного и растительного мира. Поводом стали в том числе новое поручение президента Беларуси Александра Лукашенко. На совещании у главы государства было принято решение сохранить за инспекцией особый независимый статус. Она по-прежнему будет работать при президенте. При этом проблем в сфере охраны природы пока хватает. В частности, растет количество фактов браконьерства, а природные ресурсы не всегда используются рационально. Перед инспекцией поставлена задача усилить государственный контроль, расширить свои полномочия и навести порядок в лесах и на водоемах.
8: Президентом поставлена задача об усилении роли, ответственности, а также расширении спектра задач перед государственной инспекцией именно по этим направлениям. Более тесном взаимодействии, прежде всего, наверное, с Министерством природы и охраны окружающей среды. Не должно быть так, президент сказал, что одни задачи касаются Министерства природы и охраны окружающей среды, а другие задачи касаются только инспекции. Здесь они должны работать очень тесно, вместе. Все, что связано с природой, природа – это наше достояние. Вот, поэтому здесь надо, конечно же, быть принципиальным, честным и, соответственно, требовать бережного отношения к защите и охране окружающей среды нашим природным богатством. Поэтому в ходе коллегии не только подведены итоги, но и заслушаны предложения руководства Государственной инспекции охраны животного и растительного мира по реализации тех задач, которые были поставлены на совещании президентом нашей страны.
1: На коллегии также обсудили, как сделать природоохранную работу эффективнее. По словам Александра Вольфовича, результат этой работы важен не только для сохранения природы, но и для обеспечения национальной безопасности. О роли региональных СМИ в повышении экологической культуры общества говорили в Витебске. На встрече с представителями медиасообщества присутствовал первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов. Ключевой ориентир – формирование сознательного и ответственного отношения белорусов к природе. За годы независимости наша страна значительно приумножила свои богатства. Площадь лесов увеличена более чем на 1 000 000 гектаров, и это рекордное значение за столетний период. По качеству воздуха Беларусь занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве, а уровень обеспеченности белорусов чистой питьевой водой превышает среднеевропейский. Владимир Перцов отметил важность обсуждаемой темы.
4: Электромобили, жилье, бытовые приборы, все, что можно сделать чище, все, что можно увести от этих вредных выбросов, мы тоже должны к этому стремиться. Это часть в целом концепции, стратегии нашего государства. Мы, как руководители и как работники СМИ, должны вот этот нарратив через свои публикации, через какие-то игровые формы доносить до наших людей.
1: Главный редактор телеканала «Звезда» Елизавета Борбот рассказала, как местное телевидение помогает новополочанам формировать экопривычки.
9: Тема экологии для нас, для новополочан, это актуально. Активно мы освещаем деятельность нашего биомехзавода бытовых ресурсов. Это тоже вклад в экологию. Освещаем, как правильно сортировать мусор, почему это важно. Делаем акцент на использовании электротранспорта. У нас расширяется сеть зарядных станций для электромобилей.
1: По оценкам международных экспертов, Беларусь входит в число стран с благоприятной экологической обстановкой. Это результат государственной политики, ориентированной на улучшение всех параметров окружающей среды, повышение качества жизни белорусов и сохранение уникальной природы. Пульс страны, факты, тренды, смыслы – Масштабный и важный разговор объединил сотни жителей Кубрина разных профессий и возрастов. Формат – открытый микрофон, где нет закрытых тем. Людей волнуют самые разные вопросы. От развития искусственного интеллекта в Беларуси до социальных пособий, демографии, доступности медицины. Говорили также о фейковой информации, которую транслируют западные СМИ в отношении нашей страны. Спикером выступил министр информации Дмитрий Жук.
10: Люди хотят разговаривать. И государство должно найти форму, чтобы с ними общаться вот так, глаза в глаза. Я считаю, что это самое важное, то мое впечатление, которое я получил от этой встречи. Второе впечатление. Людей интересуют вопросы, связанные с повседневными вопросами, с будущим, с социальной политикой.
1: Важность подобного диалога отмечают и участники встречи.
11: Это был действительно диалог, и каждый человек мог задать интересующий его вопрос и получить достоверный ответ от первоисточника. И я задавала вопрос касаемо кибербезопасности.
1: Открытый и честный разговор в регионах – это возможность чувствовать пульс страны, слышать, чем живут люди на местах, и вовремя откликаться на запросы. Охрана материнства и детства в Беларуси – один из приоритетов государственной политики. Задача – стабилизировать численность населения и создать условия для ее дальнейшего роста. Для этого в стране реализуется комплекс мер. С 26 года действуют две госпрограммы – «Здоровье нации» и «Развитие демографического потенциала». Первая направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет и на снижение общей смертности. Вторая создает социально-экономические условия для рождения и воспитания детей. Как рассказал замдиректора РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович, в ее рамках бесплатными обследованиями будет охвачено не менее 90% женщин репродуктивного возраста.
12: Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий. В рамках диспансеризации женщины 18-39 лет в обязательном порядке будут проходить гормональный скрининг, исследование овариального резерва. Это позволит выявить риски бесплодия задолго до клинических проявлений. То у нас проводится предабортное консультирование обязательно. Это обязанность, а не формальность. И наш опыт показывает, именно легальность и доступность в сочетании с психологической поддержкой дают хороший результат. Только за 2025 год вот такая вот беседа помогла сохранить 4350 обновленность.
1: Еще один шаг в укреплении демографической безопасности – расширение возможностей для проведения ЭКО. В марте президент Беларуси подписал указ, который дает возможность на две бесплатные попытки процедуры в государственных клиниках. Право на них имеют супружеские пары и одинокие женщины при наличии медицинских показаний.
12: За 20 лет в нашей стране благодаря ЭКО родилось более 10 тысяч детей. В прошлом году 868 малышей. Это реальный вклад в демографическую безопасность. Но что еще важнее, это исполнение права женщины на материнство, даже когда природа ставит преграды.
1: Беларусь занимает 25-е место в рейтинге стран, благоприятных для материнства, и 40-е среди лучших стран для рождения детей. Кроме того, белорусское государство находится на 4-й позиции в мире по уровню выживаемости детей до 5 лет. Республиканский клинический стоматологический центр обновляет материальную базу и закупает современное оборудование. Как развивается система оказания стоматологической помощи в Беларуси, рассказал заместитель главного врача центра Владимир Близнюк.
13: Помощь оказывается максимально эффективной и развернутой на каждом уровне. И если есть какая-то необходимость более глубокого, всестороннего или более сложного случая оказания, построена целая система направлений граждан, чтобы они каждый мог получить необходимый объем и вид помощи. На базовом уровне у нас оказываются все виды терапевтической и хирургической помощи детям. Более сложные случаи идут на более высшестоящие органы. При необходимости районный, областной, республиканский орган готовы принять на себя любые объемы помощи. Стоматология республики достигает всех мировых стандартов и уровней. Мы оказываем все те же виды помощи, что и в соседних странах, в той же Европе, в той же Америке. Не зря поэтому к нам едут пациенты. Несмотря на все санкционное давление, пациенты к нам ехали, едут, и, я так полагаю, будут ехать. Ежегодно мы обслуживаем тысячи этих пациентов по всей стоматологии республики, и ежедневно к нам поступают заявки с просьбой оказать помощь.
1: Рассказал специалист о том, кто может рассчитывать на бесплатное лечение и какие новые стандарты ухода за полостью рта внедряют специалисты.
13: Есть льготное обеспечение наших граждан. Это для определенных категорий, которые действительно государством приняты социально незащищенными категориями, и им оказывается помощь совершенно бесплатно. Касается инвалидов, ветеранов войны, и приравненных к категориям. Эти граждане раз в два года имеют право даже на бесплатное зубопротезирование в полном объеме. Да, мы не будем это делать дорогостоящими драгоценными металлами, которые, в принципе, только для красоты используются. Но то, что необходимо, мы все полностью оказываем. Применяем все те же самые технологии, закупаем то же самое оборудование, что есть в соседних странах. Не только на платные услуги. Да, на платные услуги оно приобретается давно. Но за прошлый год у нас 500 новых установок, 7 микроскопов приобретено, 34 аппарата рентгеноисследований, современнейших, которые снижена нагрузка в 10 раз. Компьютерные томографы специальные, стоматологические, приобретаются. Вторы, да, применяем, мы рекомендуем применять, потому что наши производители современных зубных паст используют наиболее эффективную, наиболее качественную продукцию в своей деятельности. И мы рекомендуем соответствовать.

0: о популяризации науки и искусству, а также интеллектуальные квизы. Ожидается площадка будущего с человекоподобными роботами, симуляторами дронов и соревнованиями по робофутболу. На площадке «Космос» посетителей тоже ждет много интересного. От лекций об экзопланетах до запусков моделей ракет и детской зоны «Космос твой». А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в соответствии с частью 2 статьи 91 Конституции Республики Беларусь назначил Сергея Саранкова членом Совета Республики Национального Собрания 8-го созыва. Соответствующий указ номер 280 глава государства подписал накануне. Отмечу, что в настоящее время Сергей Саранков является первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. Взаимодействие с местной властью, ознакомление городского актива с законодательной деятельностью народных избранников и развитие туристического потенциала города на Немане. Таким темам посвящена встреча председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко и депутатов Палаты представителей, избранных от Гродно и Гродненской области, с руководством и активом Гродно. Цель встречи Игоря Сергиенко и депутатов – довести до людей, наиболее активных представителей гражданского общества, задачи, которая сейчас решает Палата представителей, законопроекты, которые готовятся и скоро будут приняты, рассказать о наиболее важных законах, уже принятых Палатой представителей и работающих во благо страны и людей. В каких вузах готовят статистиков? Ответ на этот вопрос дал Национальный статистический комитет в своем стат-обзоре. Таким образом, в топ-5 университетов, которые чаще всего оканчивали работники статистики, вошли Белорусский государственный экономический университет, Академия управления при президенте Республики Беларусь, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации и Витебский государственный технологический университет. Отмечу, что ежегодно 23 августа отмечается День работников государственной статистики. С момента запуска сервисом по выдаче электронных виз Белоруссии воспользовались более 3000 иностранцев, сообщили в Национальном центре электронных услуг. Иностранцы и лица без гражданства могут въезжать в Беларусь по электронной визе. Эта услуга работает на портале и в мобильном приложении «Е-послуга» с 20 марта 2025 года. Она доступна жителям 67 стран. В этот список входят США, Канада, страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Японии и Великобритании. Для получения визы нужно создать личный кабинет на портале или в приложении. Регистрация проходит по электронной почте, номеру телефона или через аккаунты Google и Apple. После этого пользователь подает визовую заявку. Сотрудники рассматривают ее 7 календарных дней. В анкете нужно указать только точные и полные сведения. Ошибки в данных могут привести к отказу в визе и запрету на въезд в страну. Решение по заявке приходит в личный кабинет. Электронная виза действует только один раз и выдается максимум на 30 суток. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 17, в Витебске 12 выше нуля, в Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте 21-23 с плюсом, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди. Жди лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: живой диалог, актуальные темы, мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. О темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет.
2: Ну вот я подумала, что сегодняшняя тема «Привет, Вадим», она вот такая прям самая настоящая, потому что она правда каждого касается. Почему? Потому что кушаем мы каждый день. Слава Богу. Мы кушаем, да.
1: Посмотри на меня.
2: Слава Богу, мы кушаем.
1: Слава Богу, покушал, как говорится.
2: И у нас есть что покушать.
1: Это точно.
2: О хлебе насущном.
1: Поговорим действительно о теме, которая касается нашего спокойного, мирного, сытого будущего. Конечно же, об уборочной кампании 2026 года. Традиционно мы с тобой начинаем говорить, когда о какой-то теме, всегда хочется вспомнить какие-то истории из нашего...
2: Как это было.
1: Да, как это было. Слушай, ну, я честно тебе скажу.
2: А теперь рубрика «Как это было».
1: Тогда, в 91-м году, ну, вообще, как бы, я честно тебе скажу, я сам из деревни, и вот то, что касается сейчас, мы видим прекрасно, мы как журналисты, скажем так, транслируем эти цифры, да, урожайность, транслируем цифры, сколько там намолотили зерна, сколько собрали. Я тебе хочу рассказать сразу и нашим слушателям, конечно же, историю своего детства, поскольку я родом из деревни, и, конечно же, вот живя в деревне, и вот совхоз Ляховичский, где действительно проходило все мое детство, и ты знаешь, что вот врезалось в память очень сильно, и как бы хочется поделиться, как журналист. Я помню эти самые яркие впечатления от газеты «Ляховицкий вестник», которая каждую там какую-то определенную периодичность, не помню, 2 раза в неделю публиковала вот эти...
2: Передовиков.
1: Да, передовиков. Вот про показатели, сколько собрали, какая урожайность. Но
2: как самое, все переживали.
1: Как, вот, ты знаешь, я до сих пор, честно скажу, это здесь не потому, что здесь в этой студии мы сидим и обсуждаем, я до сих пор помню вот этот соревновательный момент. Ну, папа, понятное дело, работал в колхозе, в совхозе, да, и я реально помню вот эти ощущения, когда ты искренне следил за результатами, когда ты болел, что такая урожайность, столько центнеров собрали. То есть это действительно была часть моей молодости, юности, и я этого не скрываю и не стесняюсь об этом здесь говорить.
2: Ну, мы с тобой недалеко убежали друг от друга.
1: 200 км.
2: Да. У меня, на самом деле, папа работал на комбайне, и я вот помню, для меня вот врезалось это в память, вечер, когда отец возвращается с долгой работы на комбайне. Кстати, ему это очень нравилось, потом здоровье не позволяло уже, но он очень сопереживал всегда, и до сих пор, уже будучи там в преклонном возрасте, он очень переживает за уборочную. Это все те же истории, когда он вечером выходит и смотрит на небо. Вот почему эти люди смотрят на небо? Они не любуются звездами, они пытаются прочитать погоду, потому что действительно вот каждый погожий день, каждый погожий час, тогда не было таких сушилок условно, чтобы можно было довести зерно до кондиции.
1: Конечно же,
2: поэтому ну вот все вот это было очень важно, до последнего колоска все это убрать. Ну и условия были работы совсем другие. Вот начиналось с того, что я помню каждый вечер, когда отец возвращался, он был весь прям такой черный, темный от пыли и только вот этих 2 белых горящих глаза. На лице отца. И мама даже не пускала его в дом, пока он там не пойдет в баню, не переоденется, не вымоется, потому что действительно была очень такая тяжелая, пыльная работа.
1: Ну, кстати,
2: сегодня комбайн это совсем другая история, да? Это большие такие корабли, которые вот ты проезжаешь по трассе, особенно когда едешь и видишь, как вот они плывут по полю, да, и понимаешь, что, ну, конечно, мы очень далеко убежали вперед, и я рада, что Гомсельмаш мы наш видим в основном, да, что вот это вот наши комбайны, отлично, что они такие усовершенствованные, классные, и все больше женщин-комбайнеров. А когда женщина садится за руль комбайна, я не говорю о том, что это хорошо.
1: Так.
2: Но это говорит о том, что условия позволяют ей работать в комбайне.
1: Конечно. Машина уже,
2: да,
1: конечно.
2: Да, да, да.
1: Это целый комплекс. Уже даже, наверное, комбайн, в принципе, неправильное уже даже такое название, потому что я помню, опять же, возвращаясь к нашей юности, вернее, к моей юности, к твоей современности, да, что комбайны были еще такие какие-то старые, немецкие периодически.
2: И Дон был такой.
1: Дон были, и все эти комбайны были, конечно же, более простыми. И мне доводилось даже несколько раз в детстве прокатиться в кабине этого комбайна. Я тебе скажу честно, впечатление до сих пор. Ну вот раз ты затронул эту тему, тоже вспомнила, вот как отец возвращался. А я помню, как мы с друзьями всегда бегали каждый вечер и смотрели, как едут вот эти машины, как едут комбайны. Мы понимали прекрасно, что там где-то ближе к вечеру, вот они будут возвращаться, значит, так на место стоят.
2: Сейчас целеэкономия, кстати, не остаются на полях, да, для того, чтобы вот сократить это время приезда, отъезда. И вот ты говоришь про урожайность. Я недавно наткнулась на сериал. Это в сериале показано время, тоже колхоз, работа в колхозе. Это время после 53-й, наверное, 54-й год, такое хрущевско-брежневское время. И вот они как раз говорят об уборочной кампании, говорят об урожайности и говорят о том, что у них сегодня 7 центнеров с гектара, а они мечтают об 11. То есть 11 центнеров с гектара – это уже колхоз-передовик. То есть это уже
1: была мечта, да.
2: Да. Сегодня 80 центнеров, 90 центнеров с гектара. То есть, ну, абсолютно потрясающие цифры, абсолютно потрясающие сорта, которые высеиваются, и вот эта урожайность, которую... Но люди не меняются. Они все вот, так же борются за урожай.
1: Ты знаешь, конечно же, вот поменяли технологии, вот опять же, почему и вспомнили всю эту историю, поменялись технологии, да, поменялось, конечно же, оборудование, изменились очень сильно те же комбайны, да, и все, что касается техники, все это современно, все это прям управляется, ну, маленьким джойстиком, наверное, ну, правильно говоришь, а люди-то остались теми.
2: С их отношением, да, с их отношением, да, к тому, что они делают, с тем, что нужно убрать каждый колос, что важно сохранить каждое вот это зернышко, что это наш общий республиканский каравай. И посмотри, как глава государства, вот тоже на протяжении там 30 лет мы наблюдаем за тем, что каждый уборочный, он в полях. Он в полях, он смотрит, он требует. И самое главное, что он умеет этих людей благодарить.
1: Да, кстати, вот наша благодарность очень классная.
2: Три история, потрясающих. Да. Я знаю, что очень давно уже не получали автомобили, а наши люди, а когда-то была такая красивая история с дожинками, да, с вручением автомобилей, и все ждали, все хотели. И вот в этом году, когда президент вручил три автомобиля, опять прямо в поле ключи от автомобиля, от белорусского автомобиля, что тоже немаловажно, да? Белджи наши, нашими руками собранные. И мне очень понравились герои жатвы, они реально герои жатвы, они простые, искренние, вот такие, как ты помнишь.
1: Да, настоящие, это точно.
2: И дальше я вот почитала все же средства массовой информации, попытаюсь рассказать, кто они, эти герои, и что они будут делать с подарками.
1: Вот расскажи,
2: и
1: что
2: прямо мне очень понравилось, и спасибо вам, мужчина, огромное за то, что вы такие. Все трое сказали, что свои автомобили они подарят женам. И не просто сказали, подарим женам и точка, а подарят женам, потому что они вот свои заслуги как раз адресуют своим женам, потому что они, и вот их дословно, что им тоже тяжело, они все время рядом, они все время поддерживают, на них хозяйство, на них дом, на них дети. Все-таки год белорусской женщины, вот это особое отношение к женщине сказывается и здесь, и вот, ну, на мой взгляд, это очень красивые, такие потрясающие истории.
1: Да, слушай, классная история. Я так понимаю, то, что ты сейчас предлагаешь это сделать традиция, да, получается? Стань передовиком, получи в подарок автомобиль и подари жене. А что, хорошая история?
2: Ну, кстати, сейчас очень много, вот если мы говорим даже про МЧС, ребят из МЧС, да, про учителей тоже, это вот такая история. У них длинные каникулы, и есть возможность взять отпуска. Наши военные ведь приходят на помощь.
1: Помогают, да.
2: Да, и очень многие, для них это хорошая история. Летом пересаживаться на комбайн, пересаживаться на автомобили на отвозку зерна, идти работать на зерноток. И люди за это зарабатывают очень приличные деньги. То есть это вот, ну, хороший заработок, который ты можешь заработать за лето, такое хорошее подспорье, особенно если это молодая семья или там молодые люди. Поэтому я это очень приветствую. Мне кажется, это очень классно. Такая романтичная даже история, на мой взгляд.
1: Ну, согласен. Романтично, но очень тяжело. Все-таки, ты знаешь, я хочу сказать, что труд этот, он действительно, вот ты вспоминая, опять же, ту историю, которую ты рассказывал, что действительно люди начинали в 90-х, когда развалился Советский Союз. Ну, то, что я помню, да, понятное дело, что я не могу вспомнить, когда был совсем маленький. Действительно, были очень сложные условия. Сейчас, конечно, они комфортнее, кондиционер там.
2: Но
1: в кабине,
2: труд на земле всегда был, есть и будет сложно.
1: Тяжело.
2: Для того, чтобы от земли получить отдачу, в землю нужно вложиться. Ну, тем более наша земля, которая действительно требует особого отношения, требует особого ухода. Но она же и кормилица. Ты посмотри, какие у нас показатели, какие результаты по продовольствию, да, сколько мы на внешний контур отправляем продовольствие. Нас кормит село. Оно ведь не только требует вложений наших, да, но отдачу дает всегда хорошую. Когда ты любишь землю, в нее вкладываешься, она и отдает. Поэтому мы ведь, это наш источник заработка, это наш источник развития всех социальных программ. И мы видим, как это происходит. Мы видим, сколько мы продаем того же сливочного масла. Четвертое, да, в мире.
1: Конечно,
2: мы,
1: да, четвертое
2: по поставкам,
1: мире,
2: да. Ну, это же все сделано нашими руками.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о эмоциях, о впечатлениях, вот я вижу, что и сейчас, скажем так, то, что касается трендов уборочной компании, то, что касается работы там техники нашей белорусской, и в ТикТоке, да, и в соцсетях остальных, везде очень активно молодые ребята тоже фотографируют, снимают. Да, мы это делали по-другому, просто приходили на дорогу, смотрели. Но ты знаешь, самое удивительное и самое, мне кажется, все-таки замечательно, что и молодое поколение вот эти классные ощущения, они сохраняют. То есть, да, по-другому. Они ретранслируют в соцсетях, делают какие-то там, не знаю, рилсы, посты, размещают, рассказывают, блогеры там опять же подключились. Но самое главное, как ты говоришь, люди не меняются, да, и вот эти ощущения тоже не меняются. Это очень здорово, что мы это сохранили, что у нас нет такого, что, знаешь, как бы вот исчезла вся эта история любви и вот гордости за то, что
2: у нас очень пытались эту историю отбить.
1: Да,
2: то есть, ну, вот Конечно. Это работа в колхозе, работа на земле и так далее. Вот пытались отбить вот это вот желание, но сейчас реально молодежь понимает, что это классно, это здорово, mm-hmm. в этом тоже есть вот, ну, как бы такая своя прелесть, свой вкус какой-то такой особый, да, вот. И поэтому очень классно, что это в социальных сетях очень активно позиционируется, что очень много всего появляется, что молодежь снимает и рилсы, и сторисы,
1: ну, да,
2: и рассказывает о том, что они делают и как они там пытаются и помогать, и работать. Супер, пускай это будет супер модным. Это мы белорусы, это наша земля, вот это то, что исконно мы. Поэтому я очень рада, что у нас это возвращается.
1: Кстати, еще очень здорово смотреть, вот опять же, есть такие истории, когда целыми семьями выходят, да, очень да. такая принципность поколений, когда отец с сыном, сыновьями, целые такие команды, да, то есть когда кто-то отвозит, там кто-то на комбайне собирает урожай, кто-то в это же время, вот опять же, за рулем автомобиля, который собирает это зерно. Вот то, что касается преемственности поколений, вот на твой взгляд, как ты считаешь, нам удалось все-таки, вот и благодаря в том числе рассказу о таких историях, потому что мы видим, что средства массовой информации...
2: О людях.
1: Да, о людях говорят, рассказывают эти семейные истории, такой семейный подряд, когда все семьи выходят. Ведь это тоже такой очень важный вопрос. Удалось ли нам на данном этапе, вот, ну, по твоим, скажем так, ощущениям, по твоему видению, и средствах массовой информации сохранить этот тренд на то, что во главе всего, во главе угла человек труда?
2: Вот. Ну, однозначно да, потому что вот сколько я работаю в информации, а тоже уже почти 30 с лишним лет
1: так,
2: я работаю.
1: Так, тебе 18, а ты 30 лет работаешь.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Ну, так бывает.
1: Бывает.
2: У женщин так бывает.
1: Да, это чудесное совпадение. Так, хорошо.
2: Это наше женское.
1: Так.
2: Так вот, всегда в уборочную компанию мы делали упор на человека труда. Всегда очень хотелось показать именно человека, который трудится на земле. Поэтому, ну, может, у меня такая поэтому особая любовь к этим уборочным компаниям. Да, люди — это особые герои. А еще всегда мы показывали, как меняются города к дожинкам. Вот этот прекрасный праздник дожинок, прекрасный праздник,
1: о,
2: когда

0: нас там проходил прекрасный праздник «Девочий венок мира», конкурс молодежных проектов. И в Молодечно молодеченцы мне уже рассказывают о том, что вот посмотрите, площадь, фонтаны и так далее, это все осталось после дожинок. Угу. Это так город был преображен к этому прекрасному празднику. И думаешь, действительно, как хорошо, что вот есть вот эти вот точки, которые преображаются и меняются именно с приходом туда вот этого главного праздника сельского хозяйства, главного праздника хлеборобов.
1: Чествование.
0: Да, чествование хлеборобов, людей, которые вот продовольственную безопасность нам обеспечивают.
2: Кстати, вот еще интересная история, опять же, воспоминания, скажем так, из детства. Мы видим, что и то, что происходит в нашей стране в плане оборудования, в плане там каких-то новых технологий, но и культуры новые же, да, появляются. Потому что вот сейчас мы видим, что, скажем так, вот тот же рапс, да, не звучал.
0: Да,
2: это,
0: я за рапс.
2: Я не помню. Да,
0: я за рапс.
2: Вот в своем детстве, чтобы вот активно что-то обсуждали. То есть, да, ну, у нас была там другая история, там, да, мы прекрасно понимали, что вот есть урожайность, но вот то, что касается рапса того же, я, по крайней мере, ну, опять же, своего детства не помню таких каких-то слов, каких-то, скажем так, историй, которые касаются рапса. Вот почему это происходит? Ну, ты говоришь, я за рапс. Почему ты за рапс?
0: Ну, во-первых, это красиво.
2: Все, я понял. Все, следующий вопрос, да.
0: Вот эти красивые, желтые, цветущие рапсовые поля, это же что-то потрясающее. Сколько фотосессий и сколько всего было сделано вот в этих рапсовых полях. Это потрясающе.
2: Согласен, хорошо, красиво.
0: Во-первых. Во-вторых, я очень порадовалась за Витебскую область, потому что впервые из уст министра сельского хозяйства она прозвучала в положительном ключе. Угу. У них хорошая урожайность рапса, они как-то быстро с этим справляются, и думаю, какие они молодцы. Третье.
2: Так.
0: Я уже давно перешла на рапсовое масло.
2: Я, кстати,
0: и советую это сделать всем хозяйкам. Действительно, ну, как бы так скептически вначале отнеслась, потом это гораздо лучше, чем масло подсолнечное. Оно не горит, потрясающе вкусно на нем готовить, и плюс оно еще и очень полезное. То есть рапсовое масло по цене оно сродни подсолнечному, а по своим показателям, по своей полезности оно как оливковое масло.
2: Ну, кстати,
0: вот
2: да,
0: даже специально прочитаю. Рапсовое масло полезно для сердца, сосудов и обмена веществ благодаря высокому содержанию омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот, а также витамина Е. По своему составу оно близко к оливковому, помогает снижать уровень плохого холестерина и защищает клетки от старения. То есть, ну, для женщин это вообще вот защищает от старения.
2: Судя по тебе, ты рапсовое масло с молоком матери начала. В бутылочку себе доливали сразу рапсовое масло, так.
0: Поэтому, ну, я вот абсолютно за эту культуру. Плюс еще вот этот рапсовый мед, да, тоже пчелки. Для них это тоже работа.
2: Рапсовый мед мы давно как-то вот слышали.
0: Да, да, да, да. Поэтому тоже, когда такие поля появляются, я за то, чтобы так было. Такие новые культуры появлялись.
2: Соглашусь с тобой, ты когда читала по поводу пользы рапсового масла. Действительно, у нас, помнишь, опять же, ну и рекламные кампании тех же западных корпораций были колоссальные, наверное, деньги вложены, то, что касается оливкового масла и так далее. Mm-hmm. Мы, ну, порой, к сожалению, не замечаем то, что растет у нас, рядышком, скажем
0: так, в огороде. А свое для нас полезнее,
2: да.
0: Конечно.
2: Ну, всегда говорят, что самый полезный продукт, это продукт, который вырос у тебя здесь, на этой земле, в этих условиях, который, образно говоря, проходит меньший путь какой-то, да, переработки, который собирается здесь, и тоже поддержу тебя, тоже перешли на рапсовое масло. Кстати, не без рекламы в средствах массовой информации. Надо дать должное, да, потому что действительно была проделана работа. Мы говорили об этом и звучало об этом, и говорили о том, что оно полезное. Ну, плюс, как бы, президент всегда.
0: Вот я, личным, кстати, примером, после личного примера президента перешла на рапсовое масло. Да.
2: То есть, в принципе, мы уже научились, но мы должны, мне кажется, еще больше вот в этом направлении работать, любить больше свое. Поэтому мы тоже вот года, наверное, 3 уже полностью перешли на рапсовое масло, потому что, ну, давайте говорить объективно, здесь все наслушают, я уверен, взрослые люди, что никто не знает, где произведено это подсолнечное масло. Есть ли там подсолнухи в составе?
0: Не-не-не, здесь
2: тоже
0: цена, качество,
2: а здесь,
0: польза.
2: Да, здесь
0: вот
2: наша белорусская,
0: да,
2: соблюдаются все ГОСТы, все требования, мы в этом уверены. Да, мне кажется, как бы и нет столько подсолнухов, сколько производится в мире и продается подсолнечное масло.
0: Ну, и особенно попробуйте для жарки, вот правда.
2: Да,
0: это масло, которое вот не горит так, как горит подсолнечное масло, и это потрясающе.
2: Кстати, вот опять же говорили о том, что касается нашего урожая, но еще очень важная история, это, конечно же, сохранение урожая, потому что мы прекрасно понимаем, что, да, убрали урожай, но, опять же, это же касается не только уборочной кампании, там, зерновых, рапса, но и то, что касается ТАП-фондов, тоже вот очень большая, мне кажется, работа в нашей стране велась и ведется, да, ну, были, скажем так, вопросы, когда можно было собрать, но не все хорошо хранилось. Вот сейчас мы видим, что уже на данном этапе и работа по закладке зерна с ТАП-фонды ведется достаточно активно, уже к этому времени перевыполнили, да, опять же, по рапсу, там, по-моему, на 5%, то есть, в принципе, очень важная история, что мы учимся, развиваем, вот, еще одно направление – это сохранность, как бы урожая, чтобы его сохранить, его хватило на следующий период, до следующего урожая. Это тоже очень важно.
0: Ну, любая хозяйка знает, как важно,
2: да,
0: сохранить урожай.
2: Это очень важно. Вот, поэтому, в принципе, мы видим, что сейчас, на данном этапе, вот Беларусь за...

0: последнее время очень активно по всем направлениям развивается для того, чтобы мы были с хлебом, мы были сыты. И ты знаешь, я вот смотрю в последнее время и фейков, скажем так, то, что касается относительно продукции нашей, относительно чего-то нехватки, просто стало гораздо меньше, потому что, мне кажется, даже наши оппоненты поняли безрезультативность.
1: Еще, знаешь, одну важную вещь мы забыли сказать, что сельское хозяйство — это еще интересная история с точки зрения IT-технологий.
0: А, ну, это да, это уже
1: да,
0: современная
1: прям вообще история. Конечно.
0: Скоро будет айтишник, в принципе.
1: Сейчас для них, для ребят, которые вот развиваются в этом направлении, вот как раз сельское хозяйство — это такой путь, да, где можно развиваться, потому что я уверена, что не за горами то время, когда комбайны будут уже без пилота работать, да, когда это будет история про то, что они смогут это делать сами. Мы видим, как беспилотники хорошо обрабатывают поля,
0: так.
1: И большие объемы, и при этом не повреждаются культуры. То есть люди, которые работают в сельском хозяйстве, они уже будут исключительно, ну, люди высокотехнологичные, с высшим образованием, и те, которые не просто понимают, как культуру нужно посеять или как ее убрать, но и как грамотно с помощью высоких технологий за ней ухаживать и увеличивать ее урожайность. И это время тоже не за горами.
0: Ну, ты правильно говоришь, что, в принципе, да, вот мы, вот уже завершая на сегодня программу, переходим к тому, что то, что касается сельского хозяйства, то, что касается уборочной компании, то, что касается людей, которые работают на полях сейчас, но в целом, да, мы видим, что мы переходим к очередному этапу, правильно, к этапу цифровизации, IT-технологий. То есть, в принципе, сейчас сельское хозяйство — это, да, человек труда, но уже образованный в плане IT-технологий, подкованный, который умеет обращаться с нашими гумсельмашами, да, которые управляются там, наверное, как компьютером.
1: Ну, вот не хочу, только, это и человек-изобретатель еще, да.
0: Да, это точно. Да. То есть хочется уже даже, честно говоря, посмотреть, как это все работает. И мне кажется, вот опять же, вот завершая программу, все-таки, кажется, журналистам надо почаще как-то нас приглашать. Вот, может быть, чтобы мы где-то приезжали, смотрели, чтобы потом в программе «Настоящая жизнь» мы с тобой рассказывали, что вот мы были с тобой в кабине гумсельмаша, но потому что, скажем так, как-то просто так не поедешь, наверное, да? Вот, может быть,
1: просто
0: в межсезонье.
1: А вот слабо в следующую уборочную поучаствовать,
0: так сказать? Мне вообще не слабо, вот скажи, знаешь.
1: Будем в экипаже.
0: Будем в экипаже. Я думаю, моя жена оценит, и наш экипаж быстро настигнет.
1: Она
0: новый рекорд,
1: зерна.
0: Новый рекорд, да. Так что, в принципе, что мы сегодня выяснили? Уборочная компания в Беларуси идет полным ходом. Мы видим, что, опять же, есть отличный результат. И все это благодаря, конечно же, людям, которые работают на земле, которые трудятся, не покладая руки. Это не пафосные слова. Самое главное, что мы видим, что государство и лично президент держат это, во-первых, на контроле. Во-вторых, конечно же, благодарность, оценка труда. Это тоже очень важно для любого человека. Это, кстати, не зависит, мне кажется, от денег, которые человек
1: зарабатывает. И требования, и благодарность.
0: Да, и это очень здорово, когда те же, вот ты рассказывал, автомобили вручает, которые дарят женам, мы уже поняли, все, да, система понятна. Ну, а самое главное, что мы обеспечиваем будущим урожаем спокойную, нормальную, сытую жизнь нашим замечательным людям, белорусам. Вот такая программа «Настоящая жизнь» на сегодня. Обязательно слушайте нас в эфире Альфа-радио.
1: И женского радио.
0: В студии была Ольга Шпилевская.
1: И Вадим Шепет.
0: До встречи.
1: Вот такая настоящая жизнь.
0: Вот такая настоящая жизнь. Пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Пятница. На дворе 21 августа. Финал этой рабочей недели. И, конечно же, на старте этого рабочего дня 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Но в первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей. Прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прямо по курсу в нашем эфире на старте часа. Выпуск новостей, прогноз погоды. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Мин Аун Хлайн накануне прибыл в Беларусь с официальным визитом. Рабочая программа лидеров началась накануне с переговоров в формате тет-а-тет в домашней обстановке и неформального ужина. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована сегодня. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. По итогам переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление белорусско-мьянманских связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Пакет документов о сотрудничестве подписан накануне во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. В частности, планируется создать предприятие по производству кожаной обуви в Мьянме. Еще один важный документ – лицензионное соглашение на сборку техники МАЗ в Мьянме. Кроме того, подписан контракт на поставку тракторокомплектов между Минским тракторным заводом и компанией Мьянма Эмпая. Данная компания заключила контракт с ОАО «Лидахлебпродукт», соглашение с ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», меморандум о поставках гидроксиламинсульфата с ОАО «Гродно-Азот» и контракт о поставках полиэфирного корда с его филиалом «Завод Химволокно». Кроме того, подписаны документы о сотрудничестве в области образования. Показатели деятельности банков свидетельствуют о надежном, устойчивом и эффективном функционировании банковского сектора Беларуси. Об этом говорится в обзоре деятельности и характеристики устойчивости функционирования банков Беларуси на 1 июля нынешнего года, который опубликован на сайте Национального банка. Достаточность нормативного капитала банков составила 18,8% при установленном минимальном значении для отдельного банка на уровне 10%. Фестиваль науки пройдет в Центральном ботаническом саду Минска 5-6 сентября. Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник провел совещание, посвященное подготовке фестиваля. Программа фестиваля науки включает разные области знаний. На центральной площадке пройдут торжественные открытия, научные и азотные шоу, панельные дискуссии экспертов по популяризации науки и искусства, а также интеллектуальные квизы. Ожидается площадка будущего с человекоподобными роботами, симуляторами дронов и соревнованиями по робофутболу. На площадке «Космос» посетителей также ждет много интересного. От лекций об экзопланетах до запуска моделей ракет и детской зоны «Космос твой». Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 19, в Витебске 12 выше 0, в Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что миру грозит глобальный продовольственный кризис. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Прибалтике отмечается резкий демографический спад. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня. Республиканский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы» объединил жителей Кобрина в открытом и прямом диалоге о самом главном. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня и на сайте sb.by. И там же с любовью к родной земле в Беларуси продолжается уборочная кампания. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Гороскоп. Гороскоп. Самое время узнать, что готовят звезды на день сегодняшний. Пятница, напомню, на дворе 21 августа. Овен. Вы энергичны, готовы к подвигам. Они, правда, сегодня едва ли потребуются, но скучать точно не придется. Будет много неожиданных событий, удивительных и удачных совпадений. Телец, отдохните, вам это сегодня не помешает. Близнецы, подходящий день для того, чтобы подумать о каких-то важных вещах. Хорошо, если никто не будет отвлекать вас, задавать вопросы, на которые вы пока не готовы ответить. Рак. Не спешите сегодня тратить деньги. Это не самый удачный день для спонтанных покупок. Лев, отличный день для знакомств, общения с людьми, которых вы не видели прежде. Удастся сегодня произвести хорошее впечатление. Дева, начало дня может быть беспокойным. В это время вы многое принимаете близко к сердцу. Часто переживаете из-за пустяков. Не так-то просто, оказывается, отбросить неприятные мысли. Весы. Отличный день, который подходит и для серьезных дел, и для отдыха. Не стоит только лениться. От праздного времяпрепровождения портится настроение. Скорпион. Утро вряд ли обойдется без неприятных моментов. Возможно, небольшие разногласия, недоразумения, какие-то задержки в делах. Стрелец. Начало дня может быть неожиданно беспокойным, забот много, сосредоточиться сегодня трудно. Козерог. Подходящий день для важных разговоров. Вы открыты и прямолинейны. Говорите то, что думаете, не пытаясь быть особенно деликатными. Водолей. Не переживайте за мелочей в начале дня. Рыбы. Благоприятный день для общения с разными людьми. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день, пятница, 21 августа, отличный день для того, чтобы заниматься чем-то новым. Будет интересно, даже самые простые дела дарят массу ярких эмоций. К тому же, возможно, необычное знакомство. Вот такой вот гороскоп, традиционно вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ номер 277 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Документ направлен на улучшение торгового обслуживания, повышение его качества и создание дополнительных условий для развития торговли, общепита и бытового обслуживания на селе. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Ключевые темы – промышленная кооперация, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, совместные проекты в области здравоохранения. В Беларуси за январь-июль использовано 31 миллиард 800 миллионов рублей инвестиций в основной капитал. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Удельный вес Минской области в общем объеме использованных инвестиций составил почти 24%. Более 1000 молодых специалистов пришли в систему здравоохранения Минска. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич на полях молодежного форума «Мы молодые, мы в медицине» в Белорусском государственном медуниверситете. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 18, в Гродно, Витебске, Могилеве и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22.

Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков.

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». В центре Бреста 22 августа развернется школьный базар. Ярмарка будет работать на улице Гоголя с 10 до 18.00. В прошлые годы школьные базары проводили в других частях города. По просьбам покупателей и продавцов вернулись на улицу Гоголя. Это центр города, там большая проходимость. Закупиться смогут не только брещане, но и гости города. Товары можно будет приобрести в более чем 20 павильонах. Следующая важная история. Поликлиники Минска готовы к повышению уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями с приходом осени. Периодом, когда дети возвращаются в организованные коллективы. Понятно, что это увеличит нагрузку, чуть увеличит время ожидания прихода специалиста домой. Тем не менее, наши врачи к этому абсолютно готовы. Следующая важная история. Более 1000 молодых специалистов пришли в систему здравоохранения Минска. Сейчас проходит работа в рамках периода адаптации, который неизменно происходит у каждого молодого человека. И, конечно же, задача помочь им на каждом рабочем месте. Для этого реализуется такой официальный механизм, как наставничество. Но и коллеги, которые находятся рядом с молодым специалистом на том же рабочем месте, конечно же, показывают пример, поддерживают добрым словом. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Знамя юности. Работа для бота. Здравствуйте. Чем вам помочь? Специалист о том, какую работу можно и нельзя доверять чат-ботам. Более подробно читайте на страницах «Знамя юности». СБ «Беларусь сегодня». Искусство как актив. Сколько стоит художественная и историческая ценность? Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». И газета «Республика». Какие новшества заложены в указе развития агроэкотуризма? Обзор прессы на день сегодняшний прозвучал. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Вадим Францевич Гигин. Обсудим с ним те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Также напомню, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции, прямо на главной странице нашего сайта. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ номер 277 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Документ направлен на улучшение торгового обслуживания, повышение его качества и создание дополнительных условий для развития торговли, общепита и бытового обслуживания на селе. С этой целью на местном уровне выстраивается система, свод норм для сфер торговли, общепита, бытового обслуживания. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой – экономические интересы субъектов торговли. Ранее действовавшие правовые акты в этой сфере признаются утратившими силу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. На повестке актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Ключевые темы – промышленная кооперация, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, совместные проекты в области здравоохранения. Дипломатические отношения между Беларусью и Мьянмой установлены 22 сентября 1999 года. Налажены контакты на высшем уровне. В 2025 году состоялось 6 встреч лидеров двух стран. В июле 2026 года президент Беларуси посетил с рабочим визитом НИПИДО. Ведется реализация дорожной карты по развитию сотрудничества двух стран на 2026-2028 годы. В Беларуси за январь-июль использовано 31 миллиард 800 миллионов рублей инвестиций в основной капитал. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Удельный вес Минской области в общем объеме использованных инвестиций составил почти 24%. Доля Минска – чуть более 22% инвестиций. Государственные инвестиции в основной капитал составили 40,5%, частные – 53%, иностранные – чуть более 6%. Более 1000 молодых специалистов пришли в систему здравоохранения Минска. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич на полях молодежного форума «Мы молодые, мы в медицине» в Белорусском государственном медуниверситете. Юрий Горбич отметил, что молодых специалистов стараются обеспечивать жильем. В большинстве случаев это места в общежитиях. Молодым специалистам учреждений здравоохранения Минска, которые собрались на молодежный форум, рассказали о порядке предоставления жилья, оплате труда и гарантиях. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 18, в Гродно, Витебске, Могилеве и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существования существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин. Принят новый свод норм по торговле, общепиту и бытовому обслуживанию на селе. Лукашенко подписал указ. Минфин США госдолг превысил 40 триллионов долларов. Военные учения бригады НАТО начнутся в Латвии сегодня. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Во второй части нашей программы традиционно будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите наш стрим и, конечно же, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Подводим итоги этой недели. Конечно же, в гостях у нас сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин», 110-й партизанский Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим
2: Доброе Францевич. Утро. Заслушался прекрасными песнями на Альфа-радио.
1: Так, ну что ж, спасибо огромное. Да. Ну что ж, начнем с темы, которая касается сотрудничества Беларуси и Мьянмы. Мы видим, что на данном этапе действительно есть такой стратегический интерес, и, конечно же, все ждут результата практического. Результат практически это очень важно. Вот давайте начнем сначала, скажем так, в целом, на каком этапе находится отношения между странами. Мы видим, что сейчас, опять же, такой теплый прием здесь, в Беларуси, и еще до официальных переговоров, такой неформальной обстановки. Что это означает вот, в политическом
2: контексте? Мы находимся на стадии активной интенсификации наших отношений. Мы видим, насколько часто происходят обмены визитами, и на высшем уровне уже визит Мина Унхлайна, руководителя Мьянмы, не первый в нашу страну. Мы видели, как тепло принимали в свое время там президента Республики Беларусь, активно проходят визиты на уровне правительства, министерской, партийной. Вот недавно была делегация белорусской партии «Белая Русь», тоже уже в очередной раз в Мьянме. Mm-hmm. Идут консультации самые разные, многоуровневые. Я вам хочу сказать, что и мы, допустим, Национальная библиотека Беларуси активно развиваем сотрудничество с Национальной библиотекой Мьянмы, рассчитываем на их участие в наших мероприятиях. То есть, видите, здесь и политика, и экономика, культура. Это очень важно, потому что, ну, давайте прямо скажем, до недавнего времени у нас мало кто знал про эту страну, mm-hmm. да и Мьянме не очень много знали, у Беларуси. Фактически мы открываем заново для себя друг друга. И перспективы здесь очень большие. Об этом говорилось еще во время визита нашего президента в Мьянму. Это, ну, смотрите, мы можем сотрудничать и в вопросах товарооборота наращивать, ту продукцию, которая необходима Мьянме. И это может быть и в области продовольствия, и в области электроники, то, что им надо. Конечно же, оборонно-техническое сотрудничество. Регион там непростой. Обстановка и в самой Мьянме, и вокруг нее. Она достаточно сложная. Традиционно там высокое влияние они имеют вооруженные силы. Mm-hmm. Кстати, очень хороший, очень такой интересный бизнес, такая интересная бизнес-среда Мьянмы. Мне все время доводилось тоже быть в этой стране. Поэтому здесь интерес большой. Но еще какие направления важные? Это сотрудничество в области, скажем, образования, подготовки кадров. Очень высоко ценится. Были уже пробные такие группы, которые у нас обучались. Белорусское образование, прямо вот я беседовал с мьянманцами, с их дипломатами. Знаете, как молодежь говорит, это прям топчик для mm-hmm. них, да. То есть вот все, что нужно, инженерные да. специальности, медицинские специальности, то, что касается электроники, IT-сферы, и не только, кстати, IT, социальных коммуникаций. Вот это очень востребовано, очень для них нужно. Поэтому перспективы большие в области научно-технического сотрудничества, подписаны соответствующие документы, есть еще целый ряд договоров, которые соглашения необходимо подписать для развития дальнейшего. Мы регулярно ратифицируем в парламенте эти соглашения, рассматриваем, кстати говоря, этапы сотрудничества нашего с Мьянмой. И вот для нас в регионе Юго-Восточной Азии, Южной Азии, эта страна становится такой флагманской.
1: Кстати, вот говоря о формате работы, наверное, хотел бы еще вот вернуться к тем процессам, которые происходят. Напомню, что Беларусь и Мьянма подписали пакет документов о сотрудничестве. Подписан он был во время белорусско-мьянманского бизнес-форума. Сам формат вот такой работы, да, когда в преддверии встреч глав государств, да, проходит бизнес-форум, когда конкретно, опять же, там создаются планы, рисуются создать предприятия, ну, образно, по производству кожаной обуви в Мьянме, да, конкретные четкие задачи, подписываются документы. Почему важен такой формат работы?
2: Ну, кстати, вы про кожаную обувь вспомнили. Здесь же на днях было создано общество дружбы Беларусь-Мьянма, mm-hmm. и возглавила его руководитель Беллегпрома, наша уважаемая Надежда Лазаревич, конечно, наша большая подруга. Тоже не случайно, потому что легкая промышленность, она как раз была в свое время в Мьянме, и легкая промышленность это как раз то направление, где мы можем очень активно сотрудничать. И вот эти бизнес-форумы, ну а как без них? Ведь президент же всегда говорит, любое сотрудничество международное должно иметь конкретные измерения. И это измерение экономическое. До наших посольств доводятся, опять-таки, вполне конкретные показатели, которые необходимо достигнуть по товарообороту, инвестиционной активности, внедрению каких-то белорусских технологий, например. Но и без бизнес-кругов здесь этого сделать практически невозможно. Mm-hmm. Более того, посмотрите, ведь у нас мы вышли на... есть схема сотрудничества. Переговоры, взаимопонимание, даже порой дружеские отношения на высшем уровне глав государств. Дальше правительственный уровень, это межправ. Комиссии, как правило, которые mm-hmm. решают все рабочие вопросы. Есть рабочие группы межпарламентские, что позволяет интенсифицировать законодательный процесс. Бизнес-форумы. И вот еще одна форум, еще одна такая форма есть у нас уже. Она апробирована и с Россией, и с Казахстаном, и с Узбекистаном. Я думаю, что она будет внедрена и с Китаем в ближайшее время. И вполне возможно, с Пьянной, потому что там очень разные регионы. Это форум регионов.
1: Mm-hmm.
2: Потому что очень важно межгосударственные отношения всегда, вы знаете, заземлять, как президент говорит, на уровне регионов. Чтобы не только там вот наверху да. правительство, министры крутились, но это было важно для конкретного города, конкретной области, конкретного штата, конкретной провинции. И вот эта интенсификация шла на таком же уровне даже порой между отдельными заводами, между отдельными университетами. Вот когда есть такое сотрудничество, оно, конечно, будет носить долговременный характер.
1: Кстати, ну, будем ждать уже, скажем так, официальных результатов. Конечно же, будем следить и рассказывать о том, что будет происходить в ток-шоу «Будни». Вернемся к следующей теме. Тема касается нашей страны. Принят новый свод норм по торговле, общепиту и бытовому обслуживанию на селе. Александр Лукашенко подписал указ номер 277. Вот эта тема, давайте говорить прямо, достаточно серьезно, всегда на контроле главы государства. Тема, которая касается достаточно большого слоя нашего населения. Вот почему важно здесь, опять же, все делать на основе справедливости, почему президент так детально следит за этим?
2: Глава государства недавно проводил такое совещание и достаточно и на месте изучал этот вопрос и довольно строго подходил к его решению, делал соответствующие замечания, ну и вместе с тем отмечал определенные успехи, mm-hmm. которые есть, допустим, в работе автолавок, те же наши торговые сети, которые не остаются в стороне. Давайте не только там критиковать сами себя, конечно. Но и говорить, что здесь немало сделано. И у президента слова никогда не расходятся с делами. Вот разобрали, посмотрели, увидели положительный опыт, поняли, где еще надо подтянуть, и есть соответствующий нормативно-правовой акт, то есть указ президента. Мы, кстати, этот вопрос, в том числе и социальной справедливости для жителей села, довольно подробно разбирали на страницах СБ «Беларусь сегодня». И в тенденциях была статья. И вот именно вопрос шел не просто о каких-то бытовых нормах, там, общепит, организации торговли на селе, вот такие, такое детализированное, что ли, изучение. Но вот этот принцип важный, политический, если угодно, именно вопрос социальной справедливости. Вот, и президент это подчеркивает. Это не просто, чтобы определенный набор товаров доставить mm-hmm. в конкретное село. Хотя само по себе это важно. У нас же сейчас и села разные есть. Есть агрогородки, 1426 создано по стране. Но у меня вот родственники живут в таком агрогородке в Червенском районе. Я вижу, что да, действительно, стандарты необходимые для развития молодой семьи, детей, чтобы они получали образование, они созданы. Я могу вот просто разобрать и по магазинам, и по школе, и по детскому садику, по благоустройству, которое есть. Конечно, есть всегда проблемы, но в принципе эти стандарты созданы там. Mm-hmm. Но это агрогородки. Есть, остаются привычные нам деревни. Население там становится меньше. Это общая тенденция. Мы находимся в стадии урбанизации. До 80% населения Беларуси сейчас живет в городах. Но остаются деревни, где население может быть несколько десятков человек. Это не агрогородок.
1: Mm-hmm.
2: Вот туда, как там быть, тоже снабжение должно быть. И там, ну, слушайте, говорят, там одни остались старики. Так
1: да?
2: Старики, так если даже и старики. Mm-hmm. Во-первых, не одни, только старики. Туда, кстати,
1: да,
2: сейчас,
1: да,
2: активно,
1: поспорь, сейчас активно
2: это можно, я бы люди, даже сказал. Да, да, да, и вы это тоже хорошо знаете. Приезжают, на лето выезжают люди из городов. То есть нельзя сказать, что вот если село, там живет 40 человек, а так все время 40 человек там живет. Нет. Туда многие городские приезжают. Это стало, ну, опять-таки скажу, употреблю это слово, во многом модно тянуться к своим корням. Mm-hmm. Проводить значительную часть времени в тех местах, откуда ты родом. И это тоже важно. Но есть совсем маленькие. Вот там действительно, где одна-две старушки, там какие-то хутора чуть ли нигде. И не только это на Полесье. На Витебщине такого много. Много где-то есть. На Гродненщине даже так есть. Но они тоже же должны получать и продукты. И медицинскую помощь, и бытовое обслуживание. Чтобы их, если это старики, старость все-таки была комфортной, соответствующей тому, как мы это видим у нас в Беларуси.
1: Mm-hmm.
2: Вот видите, вроде село, население стало меньше. А тоже, смотрите, сколько разных граней здесь есть. И вот это все нужно учитывать, необходимо создавать. Ну и, конечно же, забота о труженике. Потому что вот этот образ белорусской деревни, которая тоже как-то активно создается, и не совсем правильно, что такая деревня, где одни старики. Ну какие? Почему только? Во-первых, еще раз говорю, и старикам нужна помощь, и старикам нужна доставка, и старикам нужна автолавка. Здесь возраст не играет значения. Но это и сельский труженик. Как президент правильно подчеркивал, тот же наш механизатор, который отпахал смену на посевной или на уборочной, не играет роли. Или какие другие работы выполнял в межсезонный этот период, на мехдворе там, допустим. Он приходит домой, он хочет получить результаты своего труда. И он имеет на это право. Ровно такой же, как рабочий МАЗа, МТЗ, сотрудник минских офисов. Да, понятно, что мы не будем там ему... Да и не надо этому нашему труженику организовывать там Зыбицкую в агрогородке, чтобы вот прямо все было как в Минске. Нет. Если он захочет там посетить театр или ночной клуб, я не знаю, или еще что-то, он приедет в Минск или приедет там в ближайший крупный город в областной. У нас этого хватает. Но вот эти нормы социального обслуживания, которые действительно гарантируют справедливость, качественные продукты питания, захотел жене подарок сделать, он должен иметь возможность не ехать в ближайший областной центр, а у себя получить, заказать в автолавке той же. Почему нет? Вот это все и является как раз-таки теми стандартами, которые не лозунгово, а в реальности символизируют социальную справедливость,

0: короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 278 о стимулировании участия в международных специализированных выставках, ярмарках. Максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования за участие в специализированных выставках в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Сотрудничество Беларуси и Мьянмы развивается на основе взаимного доверия. Об этом заявил президент Мьянмы Мин Аунг Хлайн во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. Он подчеркнул, что этот форум предоставляет возможность для дальнейшего укрепления взаимодействия в экономической, инвестиционной и торговой сферах. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление правительства о выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе правительства. Документом определяется порядок организации выезда несовершеннолетних за пределы Беларуси в составе организованных групп. В вопросах сохранения экологии главный человек и его отношение к окружающему миру. Таким мнением поделилась помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец во время единого дня информирования, который прошел на Могилевском домостроительном комбинате. Главной темой встречи стала экологическая культура. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 21, в Гродно и Могилеве плюс 15, в Витебске 14 выше нуля, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков.

0: студии. Во второй части программы традиционно обсуждаем самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях на сегодня Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, следующая тема активно обсуждается в средствах массовой информации. Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Уже и Минфин США об этом заявляет. Говорят, что это мыльный пузырь. Вот что происходит, о чем говорят такие цифры?
1: Ну, это известная старая экономическая...
0: Ну, какой-то же предел есть, наверное?
1: Нет никакого предела. Это такой, ну, я хотел сказать, что это экономический феномен, наверное, вряд ли парадокс. Он известен, он давно изучается. Госдолг США, который вроде как ничего не значит, на самом деле он значит. Ну, нужно объяснить нашим слушателям, зрителям, почему так, почему другие страны не могут иметь такой долг. И, допустим, когда госдолг достигает 100% ВВП, то это уже считается критической отметкой. Но некоторые
0: текущий
1: страны...
0: период уже 40 триллионов.
1: Слушайте. Ну, некоторые страны имеют и под 200% долга, да, ну, США тут вообще лидеры. Ну, потому что доллар, который вот и многие из нас имеют, хочешь не хочешь, вот выезжая за границу куда-то там, ты все равно берешь какую-то часть в этой валюте. Вот каждый раз покупая доллар или измеряя там, вот, допустим, товарооборот, торговлю в долларах, мы фактически работаем на экономику США. Мы работаем на обслуживание этого долга. Потому что доллар — это не просто валюта американская, а это, ну, если угодно, пусть меня не критикуют такие узкие экономисты, финансовые специалисты, но это что-то вроде облигации. То есть, покупая доллар, мы вкладываем свои кровные деньги в поддержку экономики США. Потому что доллар именно так и работает. Вот почему. Поэтому долларовая масса, которая считается, что чуть ли не в 30 раз превышает реально обеспеченную массу. Ну, вспомним старое вот это вот полулегендарное событие, когда генерал де Голль решил разменять доллары на соответствующий золотой эквивалент. Ну, мы знаем, что валюта сейчас уже не привязана так к золотому эквиваленту, как это было раньше. Так вот, доллар фактически ничем не обеспечен. Вот это его популярность, этот его статус главной мировой так называемой резервной валюты, вот он, собственно говоря, и обслуживает этот долг. Другое, ну и можно сказать, ну так поэтому долг тут в США ничего не играет. Нет, играет. Он является экономическим фактором негативным. Потому что раздутый госдолг США в том числе является элементом, влияющим на финансовую стабильность внутри Соединенных Штатов. Он влияет на инфляционные процессы, инфляционные ожидания внутри США. И он имеет политическую составляющую. Потому что тот же Дональд Трамп, например, обещал, что при нем госдолг расти не будет. А мы видим, что он стал расти галопирующими просто темпами. Ну и, в принципе, как и многие другие обещания Трампа, то, что он остановит инфляцию, этого не произошло, то, что галлон бензина будет стоить там чуть ли не 2 доллара, этого не произошло, наоборот, цена поднялась из-за его войны с Ираном и так далее. Поэтому все-таки это фактор есть, и это одно из свидетельств нездоровья, я бы так сказал, проблем американской системы в принципе. И политической мы видим серьезные проблемы кризиса внешнеполитического лидерства Соединенных Штатов. Мы видим просто колоссальные проблемы внутри США, политические противоречия, так называемая культурная война или культурная война. У них такой термин есть, который фактически означает такую домашнюю идеологическую гражданскую войну между ультралевыми и ультраправыми, между ультрадемократами и ультрареспубликанскими, ну, если так условно их называть. Некоторые даже говорят, ну, и вот мне приходилось в этих дискуссиях участвовать, что это может привести к гражданской войне. Mm-hmm. Но мы видим, что всполохи есть, то там, то в одном городе, то в другом городе. Да, это возникает. Поэтому вот проблема государственного долга США – это один из факторов вот этого кризисного состояния американской модели в целом.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема – военные учения бригады НАТО пройдут на юго-востоке Латвии. Будут проходить они с 21 по 23 августа. Вот то, что касается учений НАТО у наших границ, опять же, когда проходят учения на территории Беларуси плановые, и мы видим, как так нервно реагируют по ту сторону границы, вот что происходит в плане проведения учений рядом с границей.
1: Ну, по поводу их реакции, это такое лицемерие. Они прекрасно знают, что никто на них... Вот, поверьте, военные, которые занимают командные посты, большинство политиков западных прекрасно понимают и отдают себе отчет, что ни Россия, ни Беларусь на них нападать не собираются. Тем не менее, используют эту риторику для создания такого атмосферы страха в своих странах, ну, со своими политическими целями. Что касается учения бригады НАТО и прочего, создается вот, не только в Латвии, в принципе, создается инфраструктура у наших границ военного давления на белорусское и российское общество. Это делается к 30-му году. Они это не скрывают. Все эти заявления, что мы там якобы в 30-м году нападем, чушь собачья. Почему эта структура создается? Это элемент военного шантажа и давления на наше общество. Это шантаж не сработает. Но это не означает, что мы его должны игнорировать. Вот я сейчас еще одну параллель проведу, завершу эту мысль. Для чего это делается? Для того, чтобы заставить наших граждан находиться в состоянии такой психологической нестабильности и повлиять на выбор, который будет сделан в 30-м году. То есть попытаться путем, в том числе, один из инструментов, не единственный, там и экономические санкции, и информационно-пропагандистская кампания, открытый политический шантаж, но военные инструменты играют здесь немаловажную роль, то есть давление на наше общество. Вы скажете, да ну, как это может повлиять? Ну, посмотрите, ведь за кампанией, например, ударов по мирным российским городам, которые наносят украинцы, киевский режим точнее, стоит же Запад. Мы же знаем, что эта кампания разработана полностью натовскими военными, используются технологии искусственного интеллекта Палантир, используются спутниковые системы. Сейчас они ломают Илона Маска, чтобы он разрешил Starlink использовать на территории России. Эти удары были более эффективны, более болезненны. Mm-hmm. Они же это не скрывают. Удары по нефтебазам напрямую. Зеленский об этом заявлял. Это участие киевского режима в избирательной кампании России парламентской. Вот мы видим. Открытое военное вмешательство с целью повлиять на настроение людей. Это не работает. Наоборот, россияне озлоблены против киевского режима. Они требуют уже от властей наносить более жесткие удары. Но иллюзия того, что можно таким образом людей запугать, вывести их на Майдан, для чего бьют по складам Wildberries? Это напрямую имеет отношение к учению вот этой бригады. Ведь удары по... Что-то еще. Удары по малому и среднему бизнесу, чей товар там находится, с целью заставить вот эту категорию, они так рассчитали, что эта категория будет наиболее политически и социально волатильна, то есть подвижна. Она, возможно, выйдет на улицы и будет оказывать давление на российские власти. Этого не произошло. Но удары наносятся именно для этого. Поэтому... Вот развертывание инфраструктуры, проведение учений как раз-таки являются элементами открытого военного шантажа в отношении наших стран.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Кстати, здесь в этой студии не единожды мы обсуждали, но тем не менее. Все, что касается помощи Украине. В Европейской комиссии говорят о том, что есть запросы Украины по программе военного финансирования на 90 миллиардов евро. Тут же мы видим, что достаточно серьезно идут какие-то коррупционные, скажем так, всплывают факты. Вот что происходит, и будут ли все-таки в Европейской комиссии, в Европейском Союзе выделять запрошенные деньги? Сумма-то серьезная.
1: Будут, хотя... То есть мы не должны сомневаться, что финансирование продолжится. Чтобы вы понимали объемы этого финансирования, Россия тратит официально на оборонку, на военные нужды 8% ВВП официально. Ну, может, там неофициально чуть больше, но поверьте, это не 25%, 8%, да? Украина тратит чуть менее 60%. Представляете, там 50%, что-то около того, по-моему. Но за счет финансирования из-за рубежа Россия реально тратит на оборонные нужды 150 миллиардов долларов, а Украина 100. Видите, вот нет такого преимущества. Вроде огромная Россия в столько раз больше, чем Украина, а траты сопоставимы, потому что это идет внешняя подпитка. И когда россияне говорят, что они воюют со всем НАТО, с Европейским Союзом, это правда. Потому что те уже вписались всем, и технологиями, и деньгами, и так далее. Это их война. Знаете, вот Черчилль когда-то, будучи военным министром, и снабжая, хотя плохо снабжая, вот не так, как сейчас Украину снабжают абсолютно, но снабжая ту же, те же вооруженные силы Юга России под командованием Антона Ивановича Деникина, он так говорил, это наша армия. То есть, поэтому европейцы вполне могут сказать в отношении ВСУ, что это наша армия. Они полностью ее снабжают и полностью подпитывают. Относительно... Будут ли продолжать? Будут, но проблемы нарастают. Есть уже публикации, в том числе экспертов, что, понимаете, ну, казалось бы, да богатые страны, они могут взять на себя обязательства. И пытаются сейчас протянуть в законы Понимаете, не просто вот решениями правительства, а протянуть законы вот эту долгосрочную помощь Украине. Почему? Потому что в следующем году выборы во многих странах, ну, ключевые это будут президентские выборы, например, во Франции. Макрон mm-hmm. точно уходит. Есть велика доля вероятности, что либо Марин Ле Пен, либо ее ставленник Бардела, ну, кто-то из них пойдет на выборы и могут одержать победу. Но так или иначе, огромная поддержка национального объединения будет такова, что кого бы не избрали президентом, он вынужден будет учитывать. Mm-hmm. Также сейчас вот

0: В сентябре выборы в Саксонии-Анхальт, одной из земель, она говорит, маленькая, не такая она и маленькая, там 2,5 миллиона человек проживает, да, и высока доля вероятности победы альтернативы для Германии, того, что альтернатива может сформировать правительство впервые сама. То есть настолько велика поддержка будет. И, конечно же, несмотря на то, что это региональный уровень, игнорировать эту позицию уже на федеральном уровне будет сложно. Вот это опасение у власть придержащих, что придут люди, которые начнут пересматривать эти подходы в отношении эскалации войны на Украине. Так вот, они хотят протащить в законы, чтобы потом невозможно было их отменить. То есть, ну, мы знаем, как формируется правительство, mm-hmm. будет какая-то коалиция, и закон отменить гораздо сложнее. Вот это сейчас делается для того, чтобы поддержка Украины, ставка на войну против России, ставка на эскалацию, безумную абсолютно, она носила долгосрочный характер.
1: Хорошо, ну а политические процессы, вот вы говорите, будут пытаться и протаскивают на законодательном уровне, но политические процессы будут ли, скажем так, как-то влиять, скажем так, ну, на смену тех же руководителей стран в Европейском Союзе? Говорите, ну, Макрон уходит. Да. То есть общество, в принципе, понимает, что происходит?
0: Нет, общество понимает. Другое дело, что мы же ведь не зря говорили о манипулятивной западной демократии, так называемой. Почему манипулятивной? Потому что вот люди, голосуя, высказываются против этой политики. Mm-hmm. Вот они уперлись, вот Орбан, смотрите, Орбана не избрали, это люди проголосовали за поддержку Украины, там, это против России. Да не поэтому они голосовали, это абсолютно внутри венгерские там, проблемы. Но даже если так, вот сейчас там они так радуются, происходит деорбанизация, там все это демонтируется, ну посмотрим, чем это для Венгрии кончится. Но, хорошо, вы так расцениваете выборы. А в Болгарии поддержали того же Радева, который, наоборот, против поддержки Украины. Ну вот, так учтите mm-hmm. это мнение. Хорошо, а вот то, что отвергли Бориса Джонсона, то, что вообще чехарда это министерское
1: ADG происходит. ADG в Германии набирает обороты.
0: ADG набирает обороты. То, что результаты выборов, например, местные, которые были в той же Франции проходили, и в ряде других стран, где одно за другим правительство, делавшее ставку на поддержку Украины, слетает. То, что правительство федеральное в Германии, будь то Шольц, будь то Мерц, самые непопулярные в истории Германии. То есть им люди сигнализируют, говорят, прекратите этим заниматься, займитесь внутренними проблемами. У Германии колоссальные проблемы. То есть то, что немецкий автопром, легенда просто для многих Конечно. Людей, что женщина должна быть блондинка, машина должна быть немецкая и так далее, да? Вот это просто стало стереотипом таким. Рушится на наших глазах. Причем это не какие-то временные проблемы, это долгосрочные проблемы, которые приведут к краху немецкого автопрома. Это прям локомотив немецкой экономики. Это не просто какой-то символ mm-hmm. красивый, типа Октоберфест или чего-то еще. Люди говорят, этим займитесь. Где будут работать 100 тысяч сокращаемых рабочих Volkswagen? Вот этим занимать. Нет, они не хотят. Они сделали ставку на войну, прям уперлись в это, целые идеологии вокруг этого развернуты. И абсолютно игнорируют позицию людей. Меняются правительства, и они продолжают ту же политику по нарастающей. Это не приводит к революционным процессам. Мы должны признать, что пока инструменты этой манипулятивной демократии достаточно работают, но наступает и усталость, в том числе многих власть придержащих. Поэтому я думаю, что все-таки эти процессы будут развиваться диалектически, то есть их количество перерастет и в качество принимаемых решений.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала Гигин, 110-й партизанский Вадим Францевич Гигин. Спасибо огромное, Вадим Францевич, за емкий разговор. Всем отличного завершения рабочего дня пятницы, прекрасных выходных и до встречи в буднях на следующей неделе.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 278 о стимулировании участия в международных специализированных выставках, ярмарках. Максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования за участие в специализированных выставках в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кроме того, кратность этих компенсаций увеличивается с 1 до 2 при участии в таких выставках, ярмарках в разных странах. Новации указа направлены на расширение рынков сбыта отечественных товаров и возможностей для участия белорусских экспортеров в международных специализированных выставках. Сотрудничество Беларуси и Мьянмы развивается на основе взаимного доверия. Об этом заявил президент Мьянмы Мин Аун Хлайн во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. «Беларусь и Мьянма – дружественные страны, между нами есть взаимопонимание и доверие. Дипломатические отношения установлены в сентябре 1999 года и за это время достигли самого высокого уровня», – сказал Мин Аун Хлайн. Он подчеркнул, что этот форум предоставляет возможность для дальнейшего укрепления взаимодействия в экономической, инвестиционной и торговой сферах. Мин Аун Хлайн сделал акцент на взаимодействии в сельском хозяйстве, промышленности, поставке нашей техники, образовании, обучении мьянманских студентов в Беларуси и инвестиционном сотрудничестве. В вопросах сохранения экологии главный человек и его отношение к окружающему миру. Таким мнением поделилась помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец во время единого дня информирования, который прошел на Могилевском домостроительном комбинате. Главной темой встречи стала экологическая культура. Вклад государства в экологию, воспитание бережливого отношения к природе, окружающему миру и имеющимся ресурсам, благоустройство населенных пунктов, ответственное содержание домашних животных, и это только часть тем, которые обсуждались. После завершения информационной части Надежда Катковец пообщалась с коллективом и ответила на волнующие людей вопросы. В очередном проекте «Летучка» политический обозреватель издательского дома СБ «Беларусь» сегодня Людмила Гладкая, политический обозреватель Евгений Горин, а также специальный гость, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская, обсудили масштабный кризис ценностей и жилищный коллапс в Европе, новые провокации на границе Латвии и Беларуси и громкие международные скандалы. А еще в разговоре была затронута тема взаимоотношений Беларуси и Мьянмы. Ольга Шпилевская отметила, что в этих отношениях особо ценен уровень доверия к нам со стороны руководства этой страны.
1: Они очень хорошо понимают и принимают все теплые посылы с нашей стороны. Когда они понимают, что мы туда приходим не для того, чтобы поделить их экономику, не для того, чтобы все выкопать, вывести и построить железные дороги, по которым будет вывозиться как раз то, что будет выкопано, условно, да, когда они понимают, что мы приходим с уважением, на равных работать с ними, а не с точки зрения «мы главные, мы второстепенные, мы здесь вам все построим, и вы будете работать на наших предприятиях, мы не дадим вам образования, не дадим вам технологий, потому что нам нужна просто людская сила, рабочие руки, которые бы работали на этих предприятиях». Мы говорим, что мы привозим туда технологии, мы говорим о совместном развитии бизнеса, о совместном развитии предприятий, мы говорим о том, что мы заинтересованы в том, чтобы помогать в медицине. Мы понимаем, что люди, дети, женщины, медицину нужно подтягивать. Детская смертность очень высокая. И они верят нам, они опираются на это. Они сельскохозяйственная страна. 70% населения занято как раз в сельском хозяйстве. В то же время почти 53 миллиона населения. Представляете, какая это база, да, для того, чтобы и наши товары были там представлены широко. А для нас это архиважно, потому что мы те, кто живет с того, что он производит. И сегодня мы понимаем, что то, что мы производим, точно на рынках Запад, даже если бы очень хотел, то из-за того, что они сами себя ограничили абсолютно во всем, во всех отношениях с нами, ну, не могут они выстроить отношения. Поэтому, ну, сейчас очень важно, кто заходит на эти рынки, на эти территории именно в этот момент. Потому что сейчас он такой самый правильный момент. И вот то, что делает президент, кстати, это благодаря ему, потому что все же строится на уровне в начале глав государств. Когда доверительные отношения выстраиваются на уровне глав государств, когда президент Мьянмы, руководитель страны, или там президент Зимбабве понимает, что рядом с ним друг, А они это очень четко понимают. Они прям сканируют все вот эти вот вещи. Друг, а не повелитель, который приехал для того, чтобы навести здесь порядки, совсем другая история выстраивается и ниже, уже на уровне бизнеса.
0: Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гомеле плюс 20, в Гродно и Могилеве плюс 16, в Витебске 14 выше 0, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
4: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Хакаинды Хичилему с переизбранием на пост президента Замбии. Результаты голосования стали свидетельством доверия замбийского народа к вашему политическому и социально-экономическому курсу, направленному на укрепление стабильности и процветания государства, говорится в поздравлении. Беларусь придает существенное значение развитию дружественных отношений с Замбией, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства пожелал Хакаинды Хичилеме отличного здоровья и новых успехов в ответственной деятельности на пользу жителей Замбии. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление правительства о выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе правительства. Документом определяется порядок организации выезда несовершеннолетних за пределы Беларуси в составе организованных групп. За организаторами выезда группы детей за пределы страны на международные мероприятия и сопровождающими лицами закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси. Продвижение экологической культуры в медийном пространстве, знакомство населения с природными богатствами и способами сохранения экобогатств – такие темы обсуждали руководители СМИ Витебской области и представители идеологического блока на встрече с первым заместителем главы администрации президента Владимиром Перцовым, которая состоялась в Витебске. Встреча прошла во время единого дня информирования, посвященного экологической культуре. Владимир Перцов на встрече с руководителями СМИ расставил акценты, обозначить проблемные темы, найти точки роста в медиапространстве региона по экотематике, а также призвал всех активно задавать вопросы и вести открытый и откровенный диалог. Жертвами последствий жаркой погоды в Германии с начала этого года стали уже около 14 тысяч человек. Последние данные Института Роберта Коха охватывают период с начала этого года по 9 августа включительно. Показатель в 14 тысяч смертей стал для страны самым высоким по меньшей мере с 1992 года. Подавляющее большинство смертельных исходов текущим летом пришлось на возрастную группу старше 75 лет. Институт в своем анализе выделяет два периода экстремальной жары летом текущего года. Первый пришелся на конец июня, второй охватил конец июля-начало августа. Большая часть жертв была зарегистрирована на неделе с 22 по 28 июня. В этот период столбик термометра местами поднимался выше 40 градусов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гомеле плюс 21, в Гродно и Витебске плюс 16, в Могилеве и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. We'll be right back.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посещает Беларусь с официальным визитом. Переговорам, которые пройдут в узком и расширенном составах, предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Накануне главы государств уже пообщались в неформальной обстановке. На официальных переговорах президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Около двух часов длилась беседа жителей Кобринского района с министром информации Дмитрием Жуком во время республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». В Кобрине во Дворце культуры накануне собрались более 600 человек, которые работают в различных сферах – торговле, транспорте, ЖКХ, частном секторе. Дмитрий Жук предложил поговорить о нас, белорусах, на каком историческом этапе находится страна, а также о том, что важно для всех людей. После окончания встречи Дмитрий Жук заметил, что людям интересен формат общения «глаза в глаза». Людей интересуют вопросы, связанные с повседневной жизнью, с будущим, а также с социальной политикой. Взаимодействие посольства Беларуси в России и Федеральной национальной культурной автономии белорусов России обсудили на встрече посла Юрия Селиверстова и председателя ФНКА Сергея Кандыбовича. Во время встречи рассмотрено состояние взаимодействия посольства с белорусской диаспорой в России, а также намечены перспективные направления активизации совместной работы, в том числе в рамках усилий по продвижению белорусского языка и культуры в России, сохранению общей исторической памяти. Более 120 специалистов работают на реконструкции главного корпуса Белорусского государственного университета. Об этом сообщили в ГПУ «Минскстрой». Еще в начале лета на объекте работали отбойные молотки, а сейчас к реконструкции привлечены штукатуры, сантехники, электрики и специалисты по устройству стяжки. По словам строителей, реконструкция главного корпуса БГУ находится в активной фазе. Все инженерные сети в корпусе будут заменены, в том числе система отопления. Старые лифтовые шахты демонтированы, возводятся новые. Отмечу, что главный корпус БГУ внесен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Поэтому реконструкция проходит при научном сопровождении и с бережным отношением к историческому облику здания. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 20, в Гродно плюс 19, в Витебске и Могилеве 17 выше 0, в Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди. Дожди лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо. .бай.
3: Альфа-радио. Слушай свое, родное.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, смогут ли белорусы провести операцию в космосе, как улучшить сон без лекарств и что делать при атаке медузы. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусская космонавтка Анастасия Ленкова хочет провести хирургическую операцию в условиях невесомости. Звучит как сцена из фантастики, но для космической медицины это вполне реальный вызов. Если люди будут летать и дальше, и дольше, лечить их придется не только на Земле. Напомню, Анастасия Ленкова – врач, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Она была дублером Марины Василевской во время первого полета «Белорусский в космос». Теперь ее собственная научная идея связана с медициной на орбите. Первый этап – это эксперимент с опухолевыми клетками. Сейчас этот проект обсуждают с российскими коллегами. Вторая задача звучит еще смелее – хирургическая операция в невесомости. Но прежде нужно решить много технических вопросов. Главная проблема – невесомость. На Земле кровь и другие жидкости ведут себя предсказуемо. Стекают вниз, их можно убрать салфеткой или отсосом. На орбите все иначе. Капли могут разлететься по станции, а значит, нужны специальные боксы, системы и защита, чтобы биологические жидкости не попадали в воздух. Пока речь идет не о готовой операции с назначенной датой, а о научной задаче, которую только предстоит отработать. Регулярное пребывание при ярком дневном свете помогает быстрее засыпать, крепче спать и увеличивает продолжительность глубокого сна. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета. В исследовании приняли участие 89 взрослых добровольцев. В течение нескольких дней они носили датчики, измерявшие интенсивность света, воздействующего на биологические часы организма, а также фитнес-трекеры для оценки сна. Всего ученые проанализировали более 500 дней наблюдений. Оказалось, что люди, которые дольше находились при ярком дневном освещении, раньше засыпали и раньше просыпались. Кроме того, наиболее стабильный режим освещения без резких переходов от темноты к яркому свету был связан с более продолжительным глубоким сном. По словам исследователей, глубокий сон особенно важен для восстановления организма, укрепления памяти и нормальной работы мозга. При этом современные люди часто проводят день в помещениях с тусклым освещением, а вечером, наоборот, находятся под ярким искусственным светом. После контакта с медузой следует принять экстренные меры, которые помогут минимизировать повреждения кожи. Поврежденное место следует промывать только соленой водой. Использование пресной может усилить неприятные симптомы. Далее необходимо удалить оставшиеся стрекательные клетки медузы, которые содержат токсин. Для этого подойдет тонкий пластик, например, банковская карта, жесткое махровое полотенце или пинцет. При сильном жжении поможет лед, обернутый в тонкую ткань. При необходимости можно принять антигистаминный препарат. Важно не трогать и не растирать ожог и пить побольше воды. Кроме того, нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Обычно симптомы проходят через несколько часов, но при ухудшении самочувствия или аллергической реакции необходимо обратиться к врачу. Яна Цидик, служба новостей.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Президент уверен, что в Мьянме уже поняли, что Беларусь и ее граждане обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят перед мьянманским народом. Александр Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и католикоса всех армян Горигина II с днем рождения. «Вся ваша жизнь является примером высокого служения, подвижничества и беззаветной преданности христианской церкви и армянскому народу», говорится в поздравлении. «Ваша неустанная пастырская деятельность, мудрое наставничество и приверженность традиционным ценностям снискали глубокое уважение как в Армении, так и далеко за ее пределами», подчеркнул Беларусь. Русский лидер. Александр Лукашенко пожелал Горигину II доброго здоровья, неиссякаемой энергии и успехов. Республиканский и общественно-политический марафон «17 граней единства» пройдет в городском поселке Дрибин завтра, сообщили в пресс-службе РОО «Белая Русь». В программе марафона открытый диалог «Народное единство – залог счастливого будущего Беларуси». Параллельно с деловой частью на площади будут работать игровые и спортивные площадки. Каждый гость сможет найти занятие по душе, а детей ждет дискотека. Завершится этот насыщенный день экскурсии в Дрибинский район историко-этнографический музей. Это отличная возможность еще раз прикоснуться к богатому культурному наследию этого края. Мероприятие объединит жителей и активистов из нескольких районов Могилевской области. Сегодня в Даугавпилсе на юго-востоке Латвии начинаются военные учения бригады НАТО. Об этом пишут местные СМИ. Учения продлятся 3 дня. В них бригада должна будет повысить свою готовность к выполнению поставленных задач по обороне. Учения также направлены на укрепление способности союзников, как сказано, оперативно реагировать в восточной части Латвии. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 21, в Гомеле и Могилеве плюс 18, в Гродно плюс 22, в Витебске 19 выше 0, в Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 18-20, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте плюс 21-23, в Гродно 22-24 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, лишь в Витебске и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что производство собственного оружия – основа обороноспособности и национальной безопасности.
2: Возможности в части, касающейся производства собственных вооружений, особенно если речь идет о закрытом цикле и высокой степени локализации, то есть без привлечения каких-либо импортных технологий, использования зарубежной компонентной базы, являются основой для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности любой страны. В Республике Беларусь есть достаточно развитая система предприятий военно-промышленной направленности. Это как предприятия, входящие в систему Госком, военпрома, Государственного комитета, военно-промышленного комитета, так и ряд предприятий, скажем так, выпускающих продукцию двойного назначения, то есть, которая может быть использована как в гражданских, так и в военных целях. И здесь следует отметить, что вот соответствующая научно-конструкторская база, она существовала еще во времена Советского Союза. Беларусь была своеобразным сборочным цехом СССР, в том числе и в части, касающейся военной промышленности, но многие компетенции были приобретены уже в суверенное время. Государственный военно-промышленный комитет и система предприятий ГВПК, они являются весьма прибыльными. Вот, и, по сути дела, ну, скажем так, приносят нам стабильную выручку в валюте, вот, что также является существенным фактором экспортного потенциала Республики Беларусь. Это если мы говорим о работе на внешнем контуре и реализации наших изделий и наших технологий за рубежом. Если мы говорим о внутренней безопасности, то могу отметить, что доля отечественного производителя в системе государственного оборонного заказа неуклонно возрастает. В следующем году это будет более 60%. Это и оптико-электронные изделия, это и значит, средства связи, вот, модернизация техники и вооружений, имеющихся у нас, и беспилотные летательные аппараты. Ну и, естественно, вот мы вышли на производство собственного стрелкового оружия. Белорусский автомат на сегодняшний день оценивается специалистами как перспективная разработка, и Александр Григорьевич Лукашенко, и как президент, и как главнокомандующий Вооруженных сил Республики Беларусь поставил задачу, не затягивая, переходить на, значит, массовый выпуск отечественных образцов вооружений, именно вот этих автоматов и, соответственно, внедрение их в Вооруженных силах Республики Беларусь.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применяют у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что единственный реально работающий переговорный процесс между Россией и Украиной проходил в Беларуси.
2: Мы с самого начала вот этого конфликта не скрывали своей нацеленности на мирное урегулирование. Не любым путем, конечно, с учетом интересов безопасности Российской Федерации и наших собственных, но тем не менее, повторюсь, первые переговоры между Россией и Украиной в самом начале специальной военной операции прошли на территории нашей страны. И если бы эти договоренности были выполнены, понятно, история со слагательным наклонением не знает, но тем не менее, если бы договоренности предварительные, которые были достигнуты, были выполнены, если бы переговорный процесс на территории Беларуси продолжился, это позволило бы избежать сотен тысяч, если не миллионов жертв. Не говоря уже о колоссальном экономическом ущербе как для Украины, так и для России. Та политическая прослойка, которая оказалась у власти в Киеве, выглядела слишком зависимой, слишком недоговороспособной, слишком жадной. Наверное, они своих целей личных с точки зрения жизненных стратегий многие достигли, потому что обогатились. Вот особенно те, кто близок, скажем так, к военной организации. Там, по сути дела, сейчас государство и держится исключительно на военной организации. Ну, а что касается вот каких-то долгосрочных задач, да, для украинского государства, для украинского общества, то это безусловная фиаско. Но это вовсе не значит, что Республика Беларусь должна отказываться от принципов своей внешней политики. Mm-hmm. Миротворчество – это один из таких важных постулатов, которые мы декларируем на международной арене, которые позволяют Беларуси иметь собственный имидж и быть узнаваемыми в современном мире. Ну и кроме того, это наши жизненно важные интересы в области безопасности. Давайте говорить прямо, этот конфликт представляет для нас огромную угрозу. Ну и естественно, мы неоднократно с вами об этом говорили, единственный на сегодняшний день реально работающий переговорный процесс между Россией и Украиной проходит на территории нашей страны. Сколько бы там какие-то эксперты, дипломаты не проводили тайные встречи, значит, в Стамбуле, в Дубае, там где-то в других странах, в Швейцарии, но на самом деле реальные результаты достигнуты только в Беларуси. Безусловно, для нас это положительный фактор. Мы, опять-таки, не скрываем того, что в случае необходимости готовы организовать переговоры любого уровня с целью мирного решения вооруженного конфликта на территории Украины.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что Мьянма – ключевой партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии.
2: Мьянма воспринимается нашей страной как один из ключевых партнеров Юго-Восточной Азии. Следует отметить, что аналогичное отношение и высокую степень заинтересованности в развитии дружественных связей мы встречаем и со стороны официального НЕПИДО. В Мьянме непростая военно-политическая обстановка. Нужно сказать, что в стране разворачивается один из самых долгосрочных, если, пожалуй, не самый долгосрочный гражданский конфликт, уже почти 8 десятилетий, то есть почти 80 лет. Законное правительство Мьянмы ведет борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства. На территории, контролируемой правительством, а это на сегодняшний день более 70% от общей площади государства, ситуация довольно спокойная. А в крупных городах, вот в столице страны, городе НЕПИДО, в центре, скажем так, экономической жизни, самом густонаселенном городе, это Янгон, вот, в городе Мандалай, где мне тоже доводилось бывать, ситуация абсолютно контролируемая, спокойная и, в принципе, с точки зрения, допустим, безопасности иностранцев или туристических поездок, вполне приемлемое. Вот. Поэтому, вот, когда мы сталкиваемся с новостями о том, что те или иные наши граждане оказались в неприятной ситуации в Мьянме, то это в первую очередь, наверное, история о собственной беспечности с точки зрения безопасности, ну, а иногда еще и жадности, да, когда человек гонится за длинным рублем, вот, и не обращает внимания, собственно говоря, на какие-то критерии оценки потенциального работодателя, как надежного, достойного, и попадает на территории, которые правительством не контролируются. Что касается наших контактов, в 2021 году вот, вооруженные силы Мьянмы, обладающие соответствующими конституционными полномочиями, заметив, что парламентские выборы были фальсифицированы, очень серьезное влияние на результаты парламентских выборов оказали структуры, связанные с печально известным американским финансистом Джорджем Соросом. Ну, последствия могли быть самые неприятные. Вот, Мьянма стремительно скатывалась под внешнее управление и фактическое возвращение к своему колониальному прошлому в отношениях с западными государствами. Вот, военные, используя свое конституционное право, армия там не только фактор обороноспособности, но и важный политический фактор, чего стоит отметить, что, значит, четверть бирманского парламента формируется по квотам от вооруженных сил. Все эти годы Минск последовательно поддерживал НЕПИДО в усилиях по наведению порядка в стране, переходу к формированию гражданской архитектуры власти, общенациональному диалогу. Мы поддерживали наших друзей и политически, и развивали с ними дипломатические связи и торгово-экономические контакты. С 2023 года в Беларуси впервые в истории появилось генконсульство Мьянмы. Наши отношения установлены в 1999 году, но работали мьянманские друзья с позиции Москвы. То есть посольство в Российской Федерации было по совместительству аккредитовано на Беларусь. Мы же работаем по-прежнему в отношении Мьянмы из Вьетнама. Наше посольство в Вьетнаме, да? Ну вот было образовано генконсульство. С этого года уже посольство. В прошлом году, в ноябре прошлого года, состоялся судьбоносный визит нашего президента в Мьянму. И, к слову, белорусский лидер был первым лидером зарубежного государства, который посетил Мьянму еще до формирования вот гражданской архитектуры власти. Встретился тогда с лидером, скажем так, военной администрации, главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы Мином Аун Хлайном, он же сейчас и стал президентом страны. То есть наша ставка, по сути дела, оказалась верной. Мы поддерживали именно те силы, которые обладали законной властью, легитимностью и были способны, скажем так, принять на себя управление ради дальнейшего развития государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко на встрече с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном в узком составе рассказала о том, чем хороши переговоры в неформальной обстановке. Накануне лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке, и сегодня глава белорусского государства отметил, что нынешняя официальная встреча является продолжением вчерашнего разговора.
1: Этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
0: В продолжении темы Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с Беларусью по многим направлениям. Об этом заявил президент этой страны Мин Аунг Хлайн на переговорах с Александром Лукашенко. Он обратил внимание, что в составе мьянманской делегации с ним находятся не только представители органов госуправления, но и бизнесмены. Состоялся белорусско-мьянманский деловой форум. Все это позволяет более детально ознакомиться с возможностями Беларуси, ее технологиями и продукцией, чтобы развивать торговлю между двумя странами. Странами уверен президент Мьянмы. Строительство общежития для медиков на улице Выгодского в Минске вышло на финишную прямую. В ноябре прошлого года на этом месте был только котлован, а сегодня уже возвышаются два десятиэтажных корпуса, соединенных галереей. Большая площадка перед общежитием практически полностью выложена тротуарной плиткой. На парковке предусмотрено 171 машиноместо, две зарядные станции и велобоксы. На территории также оборудуют детскую площадку. В Гомеле городские службы перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Так, специалисты дорожного треста ведут круглосуточный мониторинг ситуации. Для этого задействуют системы видеонаблюдения. Для устранения последствий непогоды сформированы дежурные бригады. Они готовы оперативно выехать на место, прочистить ливневки и откачать воду. Также водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, учитывать, что покрытие мокрое, а видимость ограничена. И о погоде. Сейчас в Бресте +24, в Гомеле +19, в Витебске и Могилеве +21, в Гродно +25, в Минске 23 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается +25-27, в Могилеве +30-32, в Гомеле +32-34, в Бресте +24-26, в Гродно +21-23, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременный дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

В программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новый разработанный реагент. Примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем их больше в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Метод дает надежные и одинаковые результаты. При повторных изменениях реагент может храниться более года при комнатной температуре. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Китайская компания запустила в Шанхае первую в мире автоматизированную производственную линию по выпуску суставов для человекоподобных роботов. Новый завод способен производить до 100 тысяч суставов в год с возможностью трехкратного увеличения. Этот шаг направлен на подготовку к прогнозируемому росту мировых поставок человекоподобных роботов, которые, по оценкам экспертов отрасли, могут превысить 100 тысяч единиц к будущему году. По мнению ученых, массовое производство суставов для роботов значительно снизит себестоимость производства, способствуя проникновению человекоподобных роботов из промышленных сфер на потребительский рынок. Напомню, ранее китайские инженеры сообщали, что разработали новый тип конечностей для человекоподобных роботов, которые похожи по принципам устройства на кости ног людей. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: тетка.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства напомнил, что когда-то сказал о Мьянме, что это государство с большим будущим, богатое недрами и природными ресурсами.
1: И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ.
0: В продолжении темы на встрече с президентом Мьянмы Александр Лукашенко выразил уверенность, что в этой стране уже поняли, что Беларусь и ее граждане обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят перед мьянманским народом. Глава государства также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в стране.
1: Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
0: Чрезвычайный полномочный посол Беларуси Юрий Николайчик встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей лидеров 2 стран, уделив особое внимание практическим шагам по выполнению дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы и других подписанных документов. Обсуждены ключевые направления сотрудничества, включая продолжение совместной работы по реализации 3-й фазы программы механизации сельского хозяйства, выполнение договоренностей по модернизации зернохранилищ и развитию аграрного образования. Стороны рассмотрели и новое направление взаимодействия. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 3 районах Беларуси – в Жидковичском, Брагинском и Хойникском. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза постоянно актуализируется, оперативно обновляются данные о ситуации в лесных массивах по районам страны и введении мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. И о погоде. Сейчас в Бресте +24, в Гомеле и Могилеве +19, в Витебске +22, в Гродно +25, в Минске 23 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается +25-27, в Могилеве +30-32, в Гомеле +32-34, в Бресте +24-26, в Гродно 21-23 выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, смогут ли белорусы провести операцию в космосе, как улучшить сон без лекарств и что делать при атаке медузы. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусская космонавтка Анастасия Ленкова хочет провести хирургическую операцию в условиях невесомости. Звучит как сцена из фантастики, но для космической медицины это вполне реальный вызов. Если люди будут летать и дальше, и дольше, лечить их придется не только на Земле. Напомню, Анастасия Ленкова – врач, научный сотрудник РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Она была дублером Марины Василевской во время первого полета «Белорусский в космос». Теперь ее собственная научная идея связана с медициной на орбите. Первый этап – это эксперимент с опухолевыми клетками. Сейчас этот проект обсуждают с российскими коллегами. Вторая задача звучит еще смелее – хирургическая операция в невесомости. Но прежде нужно решить много технических вопросов. Главная проблема – невесомость. На Земле кровь и другие жидкости ведут себя предсказуемо. Стекают вниз, их можно убрать салфеткой или отсосом. На орбите все иначе. Капли

воздействующего на биологические часы организма, а также фитнес-трекеры для оценки сна. Всего ученые проанализировали более 500 дней наблюдений. Оказалось, что люди, которые дольше находились при ярком дневном освещении, раньше засыпали и раньше просыпались. Кроме того, наиболее стабильный режим освещения без резких переходов от темноты к яркому свету был связан с более продолжительным глубоким сном. По словам исследователей, глубокий сон особенно важен для восстановления организма, укрепления памяти и нормальной работы мозга. При этом современные люди часто проводят день в помещениях с тусклым освещением, а вечером, наоборот, находятся под ярким искусственным светом. После контакта с медузой следует принять экстренные меры, которые помогут минимизировать повреждения кожи. Поврежденное место следует промывать только соленой водой. Использование пресной может усилить неприятные симптомы. Далее необходимо удалить оставшиеся стрекательные клетки медузы, которые содержат токсин. Для этого подойдет тонкий пластик, например, банковская карта, жесткое махровое полотенце или пинцет. При сильном жжении поможет лед, обернутый в тонкую ткань. При необходимости можно принять антигистаминный препарат. Важно не трогать и не растирать ожог и пить побольше воды. Кроме того, нельзя находиться под прямыми солнечными лучами. Обычно симптомы проходят через несколько часов, но при ухудшении самочувствия или аллергической реакции необходимо обратиться к врачу. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связей между двумя странами.
1: И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы, и ее реализации будет способствовать открытиям в этом году посольств двух стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 27-м году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле.
0: Продолжение темы. На переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Александр Лукашенко отметил тот факт, что Мин Аун Хлайн прибыл в Беларусь с большой делегацией, включающей представителей бизнес-кругов. Накануне они приняли участие в белорусском Янманском деловом форуме.
1: И как сегодня докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество, они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
0: Готовность сахарных заводов к сезону заготовки на базе Городейского сахарного комбината оценила заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. Традиционно сезон заготовки и переработки свеклы начинается с 1 сентября. Но в последние годы из-за выращивания разных сортов сроки немного сместились. В этом году благодаря способствующим погодным условиям начало переработки намечено примерно на 25 августа. Перед предприятием стоит задача обеспечить более глубокую переработку побочной продукции для нужд внутренней рынка. Что касается экспортного направления, оно также остается очень востребованным. Массовая уборочная в Беларуси на финише. Осталось убрать зерновых с учетом рапса всего с 7% площадей. Каравай весит более 8 миллионов 450 тысяч тонн. В стране появилась четвертая область-миллионер. Могилевская область вслед за Брестской, Гродненской и Гомельской преодолела заветный рубеж, а на счету столичных аграриев уже 2 миллиона 259 тысяч тонн. Активно ведет работу и Витебский регион. Там намолочено 774 тысячи тонн. План по сдаче продовольствия зерна в счет госзаказа выполнен на 80%. Теребление льна аграрии уже завершили. На 74% выполнен план по заготовке сена, на 82% сенажа. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 25, в Гомеле плюс 18, в Могилеве плюс 21, в Минске, Витебске и Гродно 23 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23 выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Китайская компания запустила в Шанхае первую в мире автоматизированную производственную линию по выпуску суставов для человекоподобных роботов. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Ученые разработали простой и быстрый способ измерять фосфаты с помощью смартфона. Технологию можно использовать в медицине, сельском хозяйстве, а также во время экологического мониторинга и контроля качества воды. В образец добавляют новый разработанный реагент. Примерно через 30 минут раствор окрашивается в зеленый цвет, который остается стабильным в течение нескольких часов, обеспечивая значительную гибкость при определении концентрации фосфатов. Чем их больше в образце, тем ярче и насыщеннее становится цвет. Затем камера телефона фиксирует этот цвет, а приложение превращает изображение в цифровые данные. После этого программа анализирует их и рассчитывает концентрацию фосфатов. Метод дает надежные и одинаковые результаты. При повторных изменениях реагент может храниться более года при комнатной температуре. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Китайская компания запустила в Шанхае первую в мире автоматизированную производственную линию по выпуску суставов для человекоподобных роботов. Новый завод способен производить до 100 тысяч суставов в год с возможностью трехкратного увеличения. Этот шаг направлен на подготовку к прогнозируемому росту мировых поставок человекоподобных роботов, которые, по оценкам экспертов отрасли, могут превысить 100 тысяч единиц к будущему году. По мнению ученых, массовое производство суставов для роботов значительно снизит себестоимость производства, способствуя проникновению человекоподобных роботов из промышленных сфер на потребительский рынок. Напомню, ранее китайские инженеры сообщали, что разработали новый тип конечностей для человекоподобных роботов, которые похожи по принципам устройства на кости ног людей. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси традиционно пройдет комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В нашей стране к 2028 году появится еще 700 быстрых зарядок для электромобилей. И на трассе М3 Минск-Витебск заработала система контроля средней скорости. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси традиционно пройдет комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Движение транспортных средств в светлое время суток должно проходить с включенным ближним светом фар или с дневными ходовыми огнями. Данное требование закреплено в пункте 166.9 правил дорожного движения. За его невыполнение предусмотрен штраф в размере 3 базовых величин, это 135 рублей. Напомню, в преддверии начала учебного года водителям нужно быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта и во дворах. Важно соблюдать скоростной режим и обеспечивать безопасную перевозку детей. Электромобилей в стране становится все больше. К 2028 году в Беларуси планируют установить 732 быстрые зарядные станции. Из них 355 появятся в Минске. В столице зарядки разместят на 59 парковочных площадках. На большинстве из них установят по 6 постов мощностью 175 кВт каждый. Среди известных адресов это улицы Притыцкого, Тимирязева, Кальварийская и проспект Дзержинского. В областных центрах также предусматривается масштабное развитие. В Гомеле планируют обустроить 49 станций, в Бресте 44, в Гродно 42, в Витебске 32, в Могилеве 28. Отмечу, сейчас в Беларуси уже десятки тысяч электромобилей. На автодороге М3 Минск-Витебск в Логойском районе введен в эксплуатацию новый участок контроля средней скорости. Комплекс охватывает отрезок трассы протяженностью 6 километров с 27 по 33. Система фиксирует соблюдение установленных скоростных ограничений для легковых авто и мотоциклов не более 100 километров в час, для грузового транспорта и автобусов 80. Отмечу, за последние 5 лет на этом участке дороги произошли серьезные аварии, в которых 5 человек погибли и 14 получили травмы. Дополнительный риск для водителей представляет и высокая вероятность встречи с дикими животными, которые нередко выходят на проезжую часть именно в этом месте. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Экономика, наука, правовая помощь. По итогам переговоров лидеров Беларуси и Мьянмы подписан пакет документов. Вакцины, туризм и поддержка молодых фермеров. Беларусь и Зимбабве осваивают новые точки роста. Готовность сахарных заводов к сезону заготовки оценил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня во Дворце независимости провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном, который посещает Беларусь с официальным визитом. Переговорам в узком и широком составах предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Накануне главы государств провели неформальную встречу. На переговорах в узком составе Александр Лукашенко еще раз от имени белорусского народа приветствовал своего коллегу уже в официальной обстановке. Президент напомнил, что когда-то сказал о Мьянме, что это государство с большим будущим, богатое недрами, природными ресурсами.
2: И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
1: Мин Аунг Хлайн поблагодарил белорусского лидера за эти слова и заверил, что продолжит проводить в стране демократические преобразования, исходя из интересов мьянманского народа. Он обратил внимание, что в следующем году в стране пройдут дополнительные выборы в национальный парламент и другие органы в тех округах, где в период предыдущей электоральной кампании выборы не проводились или были отменены. Затем Александр Лукашенко и Мин Аунг Хлайн провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций.
2: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. И ее реализации будет способствовать открытиям в этом году посольств 2 стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество.
1: Александр Лукашенко отметил, что ранее стороны подписали большой пакет документов, многие из которых уже вступили в силу.
2: Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли 2 заседания этой группы. Значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий. И мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий. Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу. Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также по линии Евразийского экономического союза, иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку инициативы, нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия, многополярности в текущем веке. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее. Господин президент, вы прибыли в Беларусь. Вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вчера вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как сегодня докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество, они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
1: Во время общения с представителями СМИ по итогам встречи с президентом Мьянмы Александр Лукашенко охарактеризовал состоявшиеся переговоры как обстоятельные и насыщенные. Обсужден широкий круг тем.
2: В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны, белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке и, в свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС. Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпида достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг открытия в этом году – посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте, в плане нашего сотрудничества на текущий, следующий 27 и 28 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. По итогам состоявшихся переговоров также укрепили договор на правовую базу нашего партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке. Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран. Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
0: Факты на стол.
1: По итогам переговоров Александра Лукашенко и Минаунхлайна подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. В их числе договор по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между избирательными органами, институтами стратегических исследований, средствами массовой информации, а также между белорусским государственным университетом и космическим агентством Мьянмы. В интересах последнего был также подписан меморандум о намерениях по созданию малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Кроме того, базовые соглашения были подписаны между двумя белорусскими банками и Министерством финансов и доходов Мьянмы.
0: Точка отсчета.
1: Официальный визит президента Мьянмы в Беларусь начался накануне. В Минске прошел белорусско-мьянманский бизнес-форум. В составе зарубежной делегации представители ведущих предприятий по таким направлениям, как банковская деятельность и финансовые услуги, оптовая и розничная торговля, логистика, пищевая промышленность, текстильная промышленность, строительство и горнодобывающая отрасль, информационные технологии. Особый интерес мьянманская сторона проявляет к белорусским предприятиям машиностроительного комплекса. В частности, к производителям тракторной и сельскохозяйственной техники, а также к поставкам фармацевтической продукции и продуктов питания. Стороны также заинтересованы в сотрудничестве в области промышленной кооперации, логистики и текстильной промышленности. По итогам бизнес-форума подписан ряд документов. Также накануне состоялась встреча в правительстве, посетила делегация и Гродненский регион. Вечером президенты Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и Минаунхлайн накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке. Впервые Минаунхлайн посетил Беларусь в ноябре 2014 года как верховный главнокомандующий вооруженных сил Мьянмы. Он побывал на нескольких предприятиях, провел переговоры с белорусскими партнерами и был принят главой государства. Президент Беларуси тогда заметил, что Мьянма занимает стратегическое положение в своем регионе, и это может поспособствовать развитию двусторонних связей. Однако непростая внутриполитическая обстановка в Мьянме не позволила оперативно реализовать задуманное. Спустя 10 лет в марте прошлого года Минаунхлайн снова прилетел в Минск, но уже в качестве председателя Государственного административного совета и премьер-министра Мьянмы. Вскоре последовали новые контакты на высшем уровне. В июне прошлого года Минаунхлайн прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС, а в ноябре глава белорусского государства совершил свой первый официальный визит в Мьянму. По итогам официальных переговоров стороны утвердили дорожную карту сотрудничества на 2026-2028 годы. годы и подписали соглашение о взаимной отмене виз, что создало дополнительные условия не только для официальных делегаций, но и для развития деловых, гуманитарных и туристических контактов. Также было решено повысить статус генконсульства Мьянмы в Минске до уровня посольства и открыть диппредставительство Беларуси в Нейпидо. Александр Лукашенко вновь посетил Мьянму в июле этого года. Кроме того, стороны встречались на полях международных саммитов. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
3: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
5: Реклама.
6: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
7: Детравен. Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
5: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что Мьянма – перспективный партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии.
2: Мы находимся на стадии активной интенсификации наших отношений. Мы видим, насколько часто происходят обмены визитами. И на высшем уровне уже визит Минаунхлайна, руководителя Мьянмы, не первый в нашу страну. Мы видели, как тепло принимали в свое время там президента Республики Беларусь. Активно проходят визиты на уровне правительства, министерских. Идут консультации самые разные, многоуровневые. Я вам хочу сказать, что и мы, допустим, Национальная библиотека Беларуси, активно развиваем сотрудничество с Национальной библиотекой Мьянмы, рассчитываем на их участие в наших мероприятиях. То есть, видите, здесь и политика, и экономика, культура. Это очень важно, потому что, ну, давайте прямо скажем, до недавнего времени у нас мало кто знал про эту страну, да и Мьянме не очень много знали, у Беларуси. Фактически мы открываем заново для себя друг друга. И перспективы здесь очень большие. Об этом говорилось еще во время визита нашего президента в Мьянму. Это, ну, смотрите, мы можем сотрудничать и в вопросах товарооборота наращивать, ту продукцию, которая необходима Мьянме. И это может быть и в области продовольствия, и в области электроники, то, что им надо. Конечно же, оборонно-техническое сотрудничество. Регион там непростой. Обстановка и в самой Мьянме, и вокруг нее. Она достаточно сложная. Традиционно там высокое влияние они имеют вооруженные силы. Кстати, очень хороший, очень такой интересный бизнес, такая интересная бизнес-среда Мьянме. Мне все время доводилось тоже быть в этой стране. Поэтому здесь интерес большой. Но еще какие направления важные? Это сотрудничество в области, скажем, образования, подготовки кадров. Очень высоко ценится. Были уже пробные такие группы, которые у нас обучались. Белорусское образование, прямо вот я беседовал с мьянманцами, с их дипломатами. Знаете, как молодежь говорит, это прям топчик для них, да? То есть вот все, что нужно, инженерные специальности, медицинские специальности, то, что касается электроники, IT-сферы, и не только, кстати, IT, социальных коммуникаций. Вот это очень востребовано, очень для них нужно. Поэтому перспективы большие в области научно-технического сотрудничества. Подписаны соответствующие документы. Есть еще целый ряд договоров, которые соглашение необходимо подписать для развития дальнейшего.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
4: 16+.
5: Депутат Палаты представителей Национального собрания и генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что социальная справедливость на селе – это и есть белорусская национальная идея.
6: Глава государства недавно проводил такое совещание и достаточно и на месте изучал этот вопрос и довольно строго подходил к его решению, делал соответствующие замечания, ну и вместе с тем отмечал определенные успехи, которые есть, допустим, в работе автолавок, те же наши торговые сети, которые не остаются в стороне. Давайте не только там критиковать сами себя, конечно, но и говорить, что здесь немало сделано. И у президента слова никогда не расходятся с делами. Вот разобрали, посмотрели, увидели положительный опыт, поняли, где еще надо подтянуть, и есть соответствующий нормативно-правовой акт, то есть указ президента. Мы, кстати, этот вопрос, в том числе и социальной справедливости для жителей села, довольно подробно разбирали на страницах СБ «Беларусь сегодня». И в тенденциях была статья. И вот именно вопрос шел не просто о каких-то бытовых нормах, там, общепит, организации торговли на селе, вот такие, такое детализированное, что ли, изучение. Но вот этот принцип важный, политический, если угодно, именно вопрос социальной справедливости. Вот, и президент это подчеркнул. У нас же сейчас и села разные есть. Есть агрогородки, 1426 создано по стране. Но у меня вот родственники живут в таком агрогородке в Червинском районе. Я вижу, что да, действительно, стандарты необходимые для развития молодой семьи, детей, чтобы они получали образование, они созданы. Я могу вот просто разобрать и по магазинам, и по школе, и по детскому садику, по благоустройству, которое есть. Конечно, есть всегда проблемы, но в принципе эти стандарты созданы там. Но это агрогородки. Есть, остаются привычные нам деревни. Население там становится меньше. Это общая тенденция. Мы находимся в стадии урбанизации. До 80% населения Беларуси сейчас живет в городах. Но остаются деревни, где население может быть несколько десятков человек. Это не агрогородок. Mm-hmm. Вот туда, как там быть, тоже снабжение должно быть. И там, ну, слушайте, говорят, там одни остались старики. Приезжают, на лето выезжают люди из городов. То есть нельзя сказать, что вот если село, там живет 40 человек, а так все время 40 человек там живет. Нет. Туда многие городские приезжают. Это стало, ну, опять-таки скажу, употреблю это слово, во многом модно тянуться к своим корням. Проводить значительную часть времени в тех местах, откуда ты родом. И это тоже важно. Но есть совсем маленькие. Вот там действительно, где одна-две старушки, там какие-то хутора чуть ли нигде. И не только это на Полесье. На Витебщине такого много. Много где-то есть. На Гродненщине даже так есть. Но они тоже должны получать и продукты, и медицинскую помощь, и бытовое обслуживание, чтобы их, если это старики, старость все-таки была комфортной, соответствующей тому, как мы это видим у нас в Беларуси. Ну и, конечно же, забота о труженике. Потому что вот этот образ белорусской деревни, которая тоже как-то активно создается, и не совсем правильно, что такая деревня, где одни старики. Ну какие? Что, почему только? Во-первых, еще раз говорю, и старикам нужна помощь, и старикам нужна доставка, и старикам нужна автолавка. Здесь возраст не играет значения. Но это и сельский труженик. Как президент правильно подчеркивал, тот же наш механизатор, который отпахал смену на посевной или на уборочной, не играет роли, или какие-то другие работы выполнял в межсезонный этот период, на мехдворе там, допустим. Он приходит домой, он хочет получить результаты своего труда. И он имеет на это право. Ровно такой же, как рабочий МАЗа, МТЗ, сотрудник минских офисов. Да, понятно, что мы не будем там ему, да и не надо этому нашему труженику организовывать там Зыбицкую в агрогородке, так, чтобы вот прямо все было как в Минске. Нет, если он захочет там посетить театр или ночной клуб, я не знаю, или еще что-то, он приедет в Минск или приедет там в ближайший крупный город в областной, у нас этого хватает. Но вот эти нормы социального обслуживания, которые действительно гарантируют справедливость, качественные продукты питания, захотел жене подарок сделать, он должен иметь возможность не ехать в ближайший областной центр, а у себя получить, заказать в автолавке той же. Почему нет? Вот это все и является как раз-таки теми стандартами, которые не лозунгово, а в реальности символизируют социальную справедливость.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
0: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
0: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
0: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
8: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
3: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления.
1: Мы ценим поддержку мьянманской стороны, белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями.
0: Продолжение темы. По итогам переговоров с Мин Аун Хлайном Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Президент отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы.
1: Важнейший шаг открытия в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте, в плане нашего сотрудничества на текущие, следующие 27 и 28 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования.
0: Под руководством посла Беларуси в России Юрия Селиверстова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Российскую Федерацию. Рассмотрены меры по дальнейшему наращиванию экспорта, обсуждены стратегия совершенствования товаропроводящей сети в России, работа по сокращению запасов техники у дилеров, адаптации экспортеров к нововведениям. Также дипломат обратил внимание закрепленных за развитие сотрудничества с российскими регионами на необходимость полноценного задействования площадок Восточного экономического форума и выставки «Иннопром Беларусь». Труд, творчество, историческая память и гордость за успехи станут ключевыми темами 19-го фестиваля молодежи за союзное государство. Мероприятия пройдут с 7 по 10 октября в Могилеве. Торжественное закрытие и заключительный гала-концерт на сцене областного фестиваля ярмарки тружеников села «Дожинки-2026» в Шклове. Запланировано проведение форума «Память. Выбор. Ответственность» с участием студентов, молодых преподавателей истории и общественных дисциплин вузов и школ магистрантов и аспирантов по актуальным вопросам истории и современной повестки дня. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 25, в Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 21, в Витебске плюс 22, в Гродно и Минске 23 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23 выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-Радио, всем любителям и ценителям хорошей музыки, отличного настроения. Конечно же, в рамках Альфа-хит-парада целых два часа будем слушать самые известные, самые популярные мировые хиты. Не стоит расстраиваться, что лето потихонечку подходит к своему завершению. Действительно, совсем немного осталось нам теплых летних дней, но это не повод расстраиваться, несмотря на то, что погода за окном пока не особо радует. Но, тем не менее, уверен, лето принесет еще парочку классных, горячих, погодных сюрпризов. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Но уж где будет точно, так это, конечно же, в эфире Альфа-Радио в рамках Альфа-Хит-Парада. Но прежде чем мы с тобой перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, конечно же, послушаем новости из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Популярность аналогового звука не просто держится на стабильном уровне, она уверенно набирает оборот. Специалисты пообщались с представителями трех ведущих маркетплейсов и узнали, какие музыкальные релизы и устройства сейчас в приоритете у покупателей и что стоит за новым витком интереса к винилу. Итак, что же ответили представители ведущих маркетплейсов? Говорят они о том, что рост спроса на виниловые пластинки оформился в устойчивый тренд. Параллельно увеличивается интерес и к технике для прослушивания винила. Динамика продаж проигрывателей тоже впечатляет. Виниловые проигрыватели набирает популярность, продажи выросли более чем на 55% по обороту и на 61% в натуральном выражении. Хотя чаще всего приобретают бюджетные модели со встроенным Bluetooth-модулем и даже колонками. В любом случае фиксируется спрос и на аудиофильские модели. К слову, в числе самых востребованных пластинок это триллер Майкла Джексона, который резко поднялся в рейтингах после премьеры байопика об артисте. Не сдают позиции и другие релизы. В том числе стабильно покупают классический сборник «Зима» с композициями Чайковского, Вивальди, Глинки, Моцарта и Грига. Ну и, конечно же, общий вектор интереса совпадает, хотя показатели отличаются в деталях. В любом случае, на данном этапе все-таки акцент на более широком увлечении ретро-эстетикой, заявляют маркетплейсы. Ну и, конечно же, релизы Queen и многих других групп расходятся все больше и больше именно в формате виниловых пластинок. Так что история циклична, убедились в этом с тобой еще раз. С новостями из мира шоу-бизнеса, собственно говоря, на этом завершаем. И переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году. И вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер. Претендент. Новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-е место Альфа-хит-парада «Time Won't Wait» Филатов and Keras. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Minnelli. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Филатов and Keras «Time Won't Wait» 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In The Dark, Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.
0: 16.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция.

0: Альфа-хит парад.
1: 15-я позиция альфа-хит парада Heart or Might. Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by

0: и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
2: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

0: Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Мьянмы Мином Аунг Сан. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Александр Лукашенко отметил, что ранее стороны подписали большой пакет документов, многие из которых уже вступили в силу.
1: Заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли 2 заседания этой группы, значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий, и мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий.
0: Продолжение темы. Церемония открытия посольства Мьянмы в Беларуси состоялась в Минске. Как отметил министр иностранных дел Максим Роженков, это знаменует переход отношений Беларуси и Мьянмы на новый уровень. Глава белорусского МИД констатировал, что открытие посольства является выполнением договоренностей, достигнутых президентами двух стран, а также важным шагом, который на практике будет содействовать реализации всех направлений двустороннего сотрудничества. Утверждены генеральные планы Витебска, Гомеля и Могилева. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документы определяют стратегию социально-экономического и территориального развития этих городов. Генпланами определяются оптимальные планировочные структуры и функциональное зонирование, принципы охраны окружающей среды, развитие системы общественного обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание безопасной, безбарьерной и благоприятной среды жизнедеятельности для населения. Скоростное железнодорожное сообщение позволит доехать из Минска до аэропорта за 30 минут. Как сообщили в управлении Белорусской железной дороги, сообщение планируется по маршруту Минск-Городище, Китайско-Белорусский индустриальный парк, Великий Камень, Национальный аэропорт Минск. Сейчас реализуется первая очередь строительства. Проект выполняется в соответствии с госпрограммой «Транспорт Беларуси» на 2026-2030 годы. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 24, в Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 20, в Витебске плюс 21, в Гродно и Минске 22 тепла. Завтра днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно плюс 21-23, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Альфа Хит Парада.
1: Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились позже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
0: Седьмое место.

Это «Золото хит парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджеи из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауза и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

хит-парада. Четвертая строчка «I like the way you kiss me» Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. «I like the way you kiss me» Artemas. Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка «Dancing in Love» Alan Walker and the Meek. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек «Fade» привлек свое внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. «Dancing in Love» Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз,

Третья позиция. Dancing in Love. Alan Walker. Вторая строчка. Fast.

0: В 2023 году у Широна вышел альбом со знаком «Минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мега-хит в эфире Альфа-радио буквально через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, что Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу вечером и днем в субботу. Лето завершается, мы с тобой не расстраиваемся, делаем громче Альфа-радио, слушаем Альфа-хит-парад и, конечно же, заряжаемся хорошим, позитивным, добрым, музыкальным настроением. Классной тебе рабочей недели, прекрасных выходных и до встречи на Альфа-радио ровно через 7 дней. Удачи! Пока!
1: Первое место.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время переговоров с лидером этой страны Мин Аун Хлайном. Отношения между странами получили прочную политическую основу, и теперь главный приоритет – это экономика и практическая выгода. Ключевая цель на данном этапе – превратить официальные договоренности в работающие инвестиционные программы. Четкий план совместных действий уже закреплен в двусторонней дорожной карте, рассчитанной на 2026-2028 годы. Ожидается, что к запуску первых масштабных контрактов стороны перейдут уже в 2027 году. Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
2: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
1: Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн привез в Беларусь огромную команду, состоящую почти из 100 бизнесменов и чиновников, чтобы перевести политические соглашения в плоскость реальных контрактов и запустить крупные экономические проекты.
3: Уважаемый господин президент, от всей души хочу поблагодарить вас за теплый прием и за прием неофициальный. Вы всегда относитесь ко мне, теплое отношение. Для меня это большой честь. В этот раз в моей делегации включен чиновники, плюс еще бизнесмены, чтобы они прибыли в Беларусь, они ознакомили, какие у Беларуси есть, какие технологии. Почему я это привел сюда, все мои команды? Потому что для того, чтобы развить экономику и развить торговлю между нашими двумя странами. Уважаемый господин президент, я до сих пор помню, один раз вы мне сказали, между Беларусью и Мьянмой нет закрытой темы. Поэтому мы привели Беларусь с уверенностью для того, чтобы расширить наши отношения не только экономики, но и другие ряд направлений. Спасибо вам большое за то, что вы заметили политическую стабильность в нашей стране. Уважаемый господин президент, я обещаю, что я буду проводить в нашей стране демократическую систему, и всем нашим народам понравится, и всем нашим народам был на высоком уровне. В 2025 году мы проводили все общие выборы успешно, но некоторые территории мы не смогли проводить выборы. Поэтому в 2027 году, в начале года, мы будем проводить довыборы для этого места. Поэтому я тоже хочу пригласить наблюдателей от вашей страны.
1: Серьезную поддержку бизнес-контактам окажут дипломаты. В ближайшее время Беларусь откроет свое посольство в НЕПИДО, в то время как представительство Мьянмы в Минске уже активно функционирует. Спектр взаимных интересов огромен. От совместных производств в промышленности и сельском хозяйстве до медицины, науки и обучения студентов. Белорусская страна открыта к передаче передовых технологий и готова делиться накопленным опытом. Первые точечные проекты уже находятся в разработке. Речь идет об открытии в Мьянме совместной обувной фабрики, запуске общих научно-технических исследований, а также о приеме большего числа мьянманских студентов для учебы в университетах Беларуси. Президент нашей страны озвучил формулу для реализации белорусско-мьянманских проектов.
2: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы, и ее реализации будет способствовать открытиям в этом году посольств двух стран – Минска и НЕПИДО. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли два заседания этой группы, значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий, и мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий. Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу. Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также по линии Евразийского экономического союза и иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия, многополярности в текущем веке. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат. несмотря на проблемы, расстояния и прочее.
4: Господин президент, вы прибыли в Беларусь, вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вчера вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как сегодня докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество, они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
1: Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия, заявил Александр Лукашенко, подводя итоги переговоров. Наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления, подчеркнул белорусский лидер.
2: Как известно, мы провели президентом Республики Союза Мьянма господином Мин Аун Хлайном обстоятельные, насыщенные переговоры по широкому кругу тем. В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке и, в свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС. Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпида достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте, в плане нашего сотрудничества на текущие, следующие 27 и 28 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. По итогам состоявшихся переговоров также укрепили договорно-правовую базу нашего партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке. Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран. Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов – деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты
4: в результате вашего визита с вашими коллегами будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
1: Практическим итогом переговоров стал подписанный пакет документов, который создает основу для долгосрочного партнерства. Так, серьезный шаг сделан в укреплении правовой базы. Стороны заключили межгосударственный договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также аналогичное соглашение, регулирующее сотрудничество по уголовным делам. Экономический блок укрепили межбанковские договоры. Кроме того, подписаны соглашения в области высшего образования, СМИ, взаимодействия избирательных органов и стратегических институтов. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Массовая уборочная зерновых в Беларуси приближается к финишу. Осталось убрать хлеба с учетом рапса всего 7% площадей. Каравай, по данным на сегодняшний день, весит 8 452 тысячи тонн. В стране есть четвертая область-миллионер. Могилевская вслед за Брестской, Гродненской и Гомельской преодолела заветный рубеж. А на счету столичных аграриев уже 2 259 тысяч тонн. Активно ведет работу и Витебский регион. Там намолочено 774 тысячи. План по сдаче продовольственного зерна в счет госзаказа выполнен на 80%. Теребление льна аграрии уже завершили. На 74% выполнен план по заготовке сена, на 82% сенажа. Передовиков жатвы чествовали в Слуцком районе. Среди награжденных те, кто перешел рубеж в 4000 тонн зерна. За этими цифрами не только каждодневный труд на благо страны, но и жесткая дисциплина. Кто-то работает в хозяйстве больше 10 лет, а для многих тут это дело уже семейное.
5: Семейная династия. Ну, вот отец был трактористом, ну, а я уже водителем. 11 сезон уже на уборке участвую. В хозяйстве работаю тоже 11 сезон.
6: Отец работал в хозяйстве и работал помощником. Интересно было. Вырос и стал комбайнером сам.
1: На момент чествования в Слуцком районе уже работали два экипажа четырехтысячника, а еще около десятка комбайнеров преодолели планку в 3000 тонн. Лидеров поздравил помощник президента, инспектор по Минской области Александр Кохан. Он подчеркнул, что за этими высокими цифрами стоит не только исправная техника и погода, но и огромная поддержка семей, а также ежедневный тяжелый труд, который обеспечивает продовольственную безопасность всей страны.
7: Приятно принимать участие в поздравлении наших четырехтысячников. Их у нас на сегодняшний день два комбайнера подходит у нас, и комбайнер, и перевозка зерна подходит к рубежу 6 тысяч. У нас около десятка есть трехтысячников, ну а уже 2000 и 1000 сложно, честно говоря, и сосчитать. Поэтому результаты есть. Хочется сказать этим людям спасибо за их работу.
1: Жатва в центральном регионе подходит к завершению. На Минщине уже убрано 97% зерновых культур. Оставшиеся участки дожинают преимущественно в северных районах области. Строительство скоростной железной дороги до национального аэропорта Минск активно продолжается. Расчетное время в пути от центра столицы до терминала составит всего 30 минут. Протяженность около 41 километра, из которых 31 километр путей строят абсолютно с нуля. Планируется запускать до 20 пар современных поездов в сутки. Поедет новый подвижной состав с повышенным комфортом. Что касается остановок, то важной точкой станет станция Минск-Восточный для удобной пересадки на метро. А также Великий Камень, чтобы связать город с крупными логистическими центрами. Как рассказал начальник службы планирования и капитального строительства управления Белорусской железной дороги Валерий Навроцкий, сейчас идет первая очередь строительства.
8: Работы сосредоточены в настоящее время на участке Калужище-Городище. Значит, все отсыпано зеленое полотно в объеме где-то 160 тысяч кубов дренирующего грунта. Уложено, собрано рысоспальная решетка порядка 6 километров. Собраны стрелочные переводы. Инфраструктура, значит, строительства объекта максимально предусмотрена без перерыва движения поездов. Но для обеспечения безопасности движения нахождения пассажиров на действующей инфраструктуре, а также движения пассажирских поездов, перевозки грузов предусмотрены технологические окна.
1: Строительство организовано таким образом, чтобы максимально сохранить движение поездов. Часть работ выполняется без его прекращения, однако для проведения отдельных строительно-монтажных операций предусмотрены технологические окна. Первое – с 24 августа. В связи с этим на участке Минск-Орша график движения поездов будет скорректирован. Изменения в расписании вводятся поэтапно. При формировании графика минимально сокращаются пригородные поезда региональных линий эконом-класса. Отдельные поезда в период проведения работ будут следовать измененными маршрутами и расписанием. Некоторые планируется временно отменить. Информацию об изменениях в расписании можно узнать на портале БелЖД, в мобильном приложении БЧ «Мой поезд», по телефону 105 контакт-центра, а также в СМИ. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление правительства о выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь. Документом определяется порядок организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны в составе организованных групп. За организаторами выезда группы детей за пределы страны на международные мероприятия и сопровождающими лицами закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси. С начала августа в стране многодетным семьям начали перечислять единовременную материальную помощь на каждого ребенка-школьника. Заявления на выплату принимали с 1 июля. Что важно, еще есть время написать заявление. В масштабах страны около 39 миллионов рублей направят на подготовку школьников из многодетных семей, рассказала консультант управления Минтруда и соцзащиты Ольга Дубовик.
9: Такую материальную помощь получат в этом году 112 тысяч многодетных семей на более чем 230 тысяч детей. На сегодняшний момент уже выплата произведена более 85% многодетных семей от запланированного количества. Напоминаем, что государственные программы развития демографического потенциала до 2030 года предусмотрена единовременная выплата многодетным семьям для подготовки детей к школе. Размер такой выплаты составляет 30% бюджета прожиточного минимума, установленного на 1 августа. Таким образом, в каждой семье, каждому ребенку-школьнику многодетной семьи будет выплачено 159 рублей 11 копеек.
1: Для многодетных семей предусмотрены и льготы по оплате за пользование школьными учебниками, пособиями, а также бесплатное питание детей в школах. В белорусских школах с нового учебного года претерпит изменения организация школьного питания. Обязательным станет предоставление второго завтрака при одноразовом питании, а для учащихся во вторую смену – полдника. Кроме того, в школах будет новое разделение на три группы получения питания. Денежные нормы увеличатся на 5%. Теперь они будут расти каждый год, исходя из роста потребительских цен на товары. Как будет организовано школьное питание в новом учебном году, об этом не только рассказала директор государственного предприятия «Комбинат школьного питания Минска» Людмила Крупская.
10: В прошлом году, с ноября 2025 года, вы помните о том, что проходил масштабный эксперимент по изучению вкусовых потребностей наших школьников. Мы предлагали блюда, те, которые понятны нашим ребятам. Например, блинчики с различными начинками, наггетсы, картофель запеченный с соусом и многое-многое другое. И, безусловно, вся та работа, которая проводилась сегодня, она легла в основу вот этих изменений, которые есть. С нового года ребята будут получать, начиная с 1 по 11 класс, рацион «Второй завтрак». Во вторую смену этот рацион будет называться «Полдником», но по калорийности он будет точно таким же, как второй завтрак у первой смены. И идет деление на группы по классам. Первый – пятый класс, шестой – восьмой и девятый – одиннадцатый класс. Это тоже предсказуемо и понятно, потому что раньше деление было первый, четвертый, пятый, одиннадцатый. Мы с вами прекрасно понимаем, что дети пятого класса, наверное, объем пищи, который им предлагается, он должен быть чуть меньше, чем, например, одиннадцатого класса. Но в связи с этим и, в общем-то, эти изменения произошли. Рацион «Второй завтрак» уже вошел в наше питание не первый год, потому что мы подразумеваем, что дети, вставая дома, родители предложили им завтрак, и в школе они уже получают рацион «Второй завтрак». И рекомендуется, что это должен быть закуска либо салат, второе – горячее блюдо и напиток. Мы помним с вами, изучая вкусовые предпочтения, что дети не очень любят салаты, но вместе с тем, конечно, в какие-то дни мы будем им предлагать, но больше это, конечно, будут порционные овощи, то, к чему сегодня привыкли дети. Трехразовое питание получают у нас дети, которые ходят в группу продленного дня. Ну и, конечно, те дети, которые относятся к определенной льготной категории, соответственно, им предоставляются трехразовое питание.
1: Рассказала Людмила Крупская о том, какие любимые блюда детей появятся в рационе и почему даже на наггетсы из школьной столовой – это не фастфуд.
10: Конечно, сегодня законодательством Республики Беларусь нормируется рациональное распределение калорийности по возрасту. Конечно же, соотношение белков, жиров и углеводов – это определено законодательством. И в соответствии с законодательством мы составляем наши примерные двухнедельные рационы. Мы очень много говорим о том, что мы предлагаем наше питание школьникам согласно их вкусовых предпочтений, но мне хотелось бы успокоить наших родителей и сказать о том, что школьное питание никогда не будет фастфудом. И даже те сегодня полуфабрикаты высокой степени готовности, которые мы предлагаем, и те блюда, которые мы предлагаем, они полностью соответствуют требованиям детской диететики и требованиям законодательства в детском питании. Что отличает сегодня нас от фастфуда? Мы предлагаем те же блинчики с различными начинками, мы предлагаем те же наггетсы, но нас отличает прежде всего чистый состав. В наших наггетсах, в наших блинчиках вы никогда не увидите усилителей вкуса, красителей, фосфатов и многого другого. И очень важно, это щадящий способ приготовления. Мы готовим наши блюда в пароконвектоматах и в жарочных шкафах практически без добавления масла. Соответственно, они сохраняют все свои полезные свойства. Ну а фастфуд готовится в большом количестве фритюра, тем самым увеличивается калорийность, ну и продукт становится вредно.
1: Система здравоохранения Беларуси к сезонному подъему заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом готова. Как отметил председатель комитета по здравоохранению Мингорсполкома Юрий Горбич, подъем заболеваемости традиционно ожидается в сентябре, когда формируются новые коллективы в садах, школах и вузах. Многие возвращаются из отпуска из ближнего и дальнего зарубежья. Меры профилактики остаются те же – проветривать помещение, больше находиться на открытом воздухе, одеваться по погоде.
11: Каждый год к этому готовимся. Понятно, что это увеличит нагрузку, это чуть увеличит время ожидания приема специалиста или прихода специалиста домой. Да, но тем не менее, как бы мы абсолютно к этому готовы. Единственное, о чем я в очередной раз хочу напомнить, это вопрос справок в школу, справок в секции и так далее, о том, что на самом деле, кроме первоклашек, их не нужно получать тем, у кого не истекло 12 месяцев с момента получения предыдущей справки. И не надо это делать на каждый новый учебный год, потому что на самом деле получается, что вот эта волна тех, кто думает, что она им нужна, совпадает с волной тех, кто заболевает при возвращении из каникул. И дальше возникает вот этот вот перегруз поликлиник, зачастую, про который многие говорят.
1: Вакцинацию от гриппа рекомендуется запланировать на октябрь-ноябрь. Это эффективная мера при подготовке к сезону с более высоким уровнем заболеваемости. В Минске прошло выездное мероприятие по предупреждению пожаров и гибели от них в жилом фонде. Его цель – минимизировать риски возникновения пожаров в быту и не допустить гибели людей. Как рассказал замначальника отдела надзора и профилактики Минского городского управления МЧС Александр Минчук, основными причинами пожаров остаются нарушения правил устройства, эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также неосторожное обращение граждан с огнем.
12: В городе Минске за истекший период 2026 года наблюдается рост количества пожаров на 14,9%, а также снижение количества погибших на 10%. А если брать основные причины возникновения пожаров, это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем гражданами. Работники МЧС с целью стабилизации оперативной обстановки проводят пожарно-профилактическую работу в домовладении квартиры граждан с целью инструктажа населения, довести основные требования пожарной безопасности. А также у нас в текущем году проводится информационная кампания о необходимости установки автономных пожарных извещателей в домовладениях квартирах, о их пользе, а также необходимости их технического обслуживания, своевременной замены элементов питания. В целом, если рассматривать ситуацию касаемо общежитий, то работники государственного надзора при проведении надзорных мероприятий особое внимание уделяют исправности и работоспособности систем пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, состоянию пути эвакуации, проведение бесед с проживающими в общежитии, а также с персоналом объекта оказывают непосильную помощь для того, чтобы обеспечить безопасность проживания граждан.
1: И в завершение о погоде. В ближайшие выходные и в начале следующей недели она покажет свой капризный характер. Нас ждут дожди, грозы и сильный шквалистый ветер. Виновником такой непогоды станет активный циклон, который сейчас движется в Беларусь со стороны Балтийского моря. Суббота станет самым ненастным днем. Погода разделит страну на две климатические зоны – прохладную и по-настоящему жаркую. Температура днем на северо-западе страны завтра будет всего до +17, в то время как по Гомельскому Ростовской области воздух раскалится до плюс 33. Дожди и грозы пройдут практически по всей стране из-за активных атмосферных фронтов. В воскресенье же циклон сместится в сторону европейской части России, и Беларусь окажется в его тыловой части. Кратковременные дожди и грозы сохранятся, но пройдут уже лишь местами. Ветер по-прежнему останется порывистым и временами сильным. Жара уйдет даже с юго-востока. Ночью похолодает до плюс 9-14, а днем воздух прогреется максимум до 18-25 градусов. В начале следующей рабочей недели погоду начнут определять холодные воздушные массы, пришедшие к нам прямиком с севера Скандинавии. Днем кратковременные дожди накроют большинство районов страны. Местами снова прогремят грозы. Ветер останется порывистым. За окном станет еще свежее, от скромных плюс 16 по северу страны до плюс 23 по юго-восточным регионам. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Вслед за событиями в Грузии «Голос из места» написали сильную песню.

0: болит припев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
4: Чего?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске ожидается +25-27, в Могилеве +30-32, в Гомеле +32-34, в Бресте +24-26, в Гродно +21-23, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременный дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аунхлайном. Экономика, наука, правовая помощь. По итогам переговоров лидеров Беларуси и Мьянмы подписан пакет документов. Вакцины, туризм и поддержка молодых фермеров. Беларусь и Зимбабве осваивают новые точки роста. Готовность сахарных заводов к сезону заготовки оценил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня во Дворце независимости провел встречу с президентом Мьянмы Мин Аунхлайном, который посещает Беларусь с официальным визитом. Переговорам в узком и широком составах предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Накануне главы государств провели неформальную встречу. На переговорах в узком составе Александр Лукашенко еще раз от имени белорусского народа приветствовал своего коллегу уже в официальной обстановке. Президент напомнил, что когда-то сказал о Мьянме, что это государство с большим будущим, богатое недрами, природными ресурсами.
2: И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
1: Мин Аунхлайн поблагодарил белорусского лидера за эти слова и заверил, что продолжит проводить в стране демократические преобразования, исходя из интересов мьянманского народа. Он обратил внимание, что в следующем году в стране пройдут дополнительные выборы в национальный парламент и другие органы в тех округах, где в период предыдущей электоральной кампании выборы не проводились или были отменены. Затем Александр Лукашенко и Мин Аунхлайн провели переговоры в широком составе с участием членов делегаций.
2: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. И ее реализации будет способствовать открытиям в этом году посольств 2 стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество.
1: Александр Лукашенко отметил, что ранее стороны подписали большой пакет документов, многие из которых уже вступили в силу.
2: Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях. Сегодня договорно-правовую базу пополним рядом документов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли 2 заседания этой группы. Значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий. И мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий. Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу. Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также по линии Евразийского экономического союза и иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку инициативы, нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия, многополярности в текущем веке. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее. Господин президент, вы прибыли в Беларусь. Вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вчера вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как сегодня докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество. Они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
1: Во время общения с представителями СМИ по итогам встречи с президентом Мьянмы Александр Лукашенко охарактеризовал состоявшиеся переговоры как обстоятельные и насыщенные. Обсужден широкий круг тем.
2: В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны, белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке и, в свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС. Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпида достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг открытия в этом году – посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте, в плане нашего сотрудничества на текущий, следующий 27 и 28 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Сегодня мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. По итогам состоявшихся переговоров также укрепили договорно-правовую базу нашего партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке. Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран. Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
0: Факты на стол.
1: По итогам переговоров Александра Лукашенко и Минаунхлайна подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. В их числе договор по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между избирательными органами, институтами стратегических исследований, средствами массовой информации, а также между белорусским государственным университетом и космическим агентством Мьянмы. В интересах последнего был также подписан меморандум о намерениях по созданию малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Кроме того, базовые соглашения были подписаны между двумя белорусскими банками и Министерством финансов и доходов Мьянмы.
0: Точка отсчета.
1: Официальный визит президента Мьянмы в Беларусь начался накануне. В Минске прошел белорусско-мьянманский бизнес-форум. В составе зарубежной делегации представители ведущих предприятий по таким направлениям, как банковская деятельность и финансовые услуги, оптовая и розничная торговля, логистика, пищевая промышленность, текстильная промышленность, строительство и горнодобывающая отрасль, информационные технологии. Особый интерес мьянманская сторона проявляет к белорусским предприятиям машиностроительного комплекса. В частности, к производителям тракторной и сельскохозяйственной техники, а также к поставкам фармацевтической продукции и продуктов питания. Стороны также заинтересованы в сотрудничестве в области промышленной кооперации, логистики и текстильной промышленности. По итогам бизнес-форума подписан ряд документов. Также накануне состоялась встреча в правительстве, посетила делегация и Гродненский регион. Вечером президенты Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и Минаунхлайн накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке. Впервые Минаунхлайн посетил Беларусь в ноябре 2014 года как верховный главнокомандующий вооруженных сил Мьянмы. Он побывал на нескольких предприятиях, провел переговоры с белорусскими партнерами и был принят главой государства. Президент Беларуси тогда заметил, что Мьянма занимает стратегическое положение в своем регионе, и это может поспособствовать развитию двусторонних связей. Однако непростая внутриполитическая обстановка в Мьянме не позволила оперативно реализовать задуманное. Спустя 10 лет в марте прошлого года Минаунхлайн снова прилетел в Минск, но уже в качестве председателя Государственного административного совета и премьер-министра Мьянмы. Вскоре последовали новые контакты на высшем уровне. В июне прошлого года Минаунхлайн прибыл в Минск для участия в саммите ЕАЭС, а в ноябре глава белорусского государства совершил свой первый официальный визит в Мьянму. По итогам официальных переговоров стороны утвердили дорожную карту сотрудничества на 2020 2026-2028 годы и подписали соглашение о взаимной отмене виз, что создало дополнительные условия не только для официальных делегаций, но и для развития деловых, гуманитарных и туристических контактов. Также было решено повысить статус генконсульства Мьянмы в Минске до уровня посольства и открыть диппредставительство Беларуси в Нейпидо. Александр Лукашенко вновь посетил Мьянму в июле этого года. Кроме того, стороны встречались на полях международных саммитов. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Confession of the Groom.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Витебске ожидается +25, 27 в Могилеве, +30, 32 в Гомеле, +32, 34 в Бресте, +24, 26 в Гродно, +21, 23 в Минске, 26, 28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременный дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.